Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дэнс Лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде. Бабина, Маркус Тилен и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: 4 июля в 12:00 в «Экспокар» на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12:00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшн 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS-35, UNI-S и CS-75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
10: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
12: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
13: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Вейкаперы.
1: На Рекорде.
2: Доброе утро, всем здравствуйте, у нас 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы с тобой.
3: Привет, друзья, у нас среда, серединка рабочей недели, 24 июня.
2: Два гороскопа сегодня ожидается, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тема тоже будет, кому сложно. А гейм-парад у нас сегодня, это про игры поговорим, самая актуальная игрушка, запрет вейкаперов, ватафакты. Также полезная среда, наш эксперт, горячие новости, в общем, много всего впереди.
3: Ты так уверенно всегда говоришь два гороскопа, а что да. Если сегодня сделать полтора гороскопа?
2: Ну тогда.
3: Так какие знаки? Какие 6 знаков сегодня уйдут из любовного?
2: Тогда, как минимум, я наврал. И второй без стрельцов, видимо, судя по трендам. Но нет. 24 июня, да, 2026 года. Что там по поводам? У нас день ромашки, да, сегодня?
3: О, любит, не любит. В детстве делал так?
2: Нет.
3: Но девчонки-то на тебя точно так делали?
2: Ромашки считались сорняками у нас. Поэтому,
3: серьезно?
2: Конечно, никакой любви в детстве. Просто.
3: А вы не заваривали ромашку в детстве? А я суп варила из ромашки. Вообще самый вкусный суп вот этот.
2: А крапиву?
3: Из травы, из крапивы, из ромашки, с песком.
2: С песком.
3: Ну, вы же играли, да?
2: Сито у вас было на районе?
3: Сито было. Сито вообще классно просеивает. Суп бывший.
2: Было бы классно. День ромашки, это же аналог дня всех влюбленных, если я не ошибаюсь, правильно?
3: Нет,
2: да.
3: Самый просто душевный праздник.
2: Просто? Нет, разве?
3: Мне кажется, это посвящено чисто ромашке, чисто цветку.
2: Ну ладно, пусть.

0: Но мы с Никитой не могли пройти мимо этого праздника. Картофельный спас.
1: Спасибо тебе, картошка, за то, что ты есть, да.
0: Праздник чувств.
1: Ага, неплохо.
0: Всемирный день господства кошек.
1: Да это каждый день, по-моему, у всех, у кого есть кошка, прекрасно это понимают.
0: Международный день феи.
1: Вот ты тема, какая вы фея сегодня. Там много.
0: Я просто феечка.
1: Там есть Винкс, там есть фея крестная, там есть эти, зачарованные, они же феи тоже, да?
0: Я фея крестная и феечка, чур. А ты какая фея?
1: Я Пайпер. Если мы выбираем какую-то фею.
0: Динь-динь,
1: вот еще. Друзья, голосовыми, какая вы феечка, нам запишите сегодня в рубрику «Я в эфире». Всемирный день истории, который тоже стоит не забывать, конечно.
0: Международный день ремонта окон и дверей.
1: С праздником. Мужчины в основном там работают, девушки тоже у вас.
0: Международный день визажиста. Скажи по-честному, когда-нибудь ужасался с утра девчонки без мейкапа?
1: Без мейкапа не
0: было. Ну так, чтобы ай, убежать.
1: Вообще на улице иногда ужасался.
0: Серьезно?
1: Очень, когда яркий какой-то.
0: Яркий? Я говорю, что без макияжа. Тебя ужасает именно яркий макияж. Без макияжа не ужасает.
1: Да? Есть перебором, скажем так. Это как будто бы два фингала под глазами смотрится, если издалека, так тем более. Поэтому день визажиста, с праздником у вас. Вы делаете красивыми девчонок, это классно. День бизнес-аналитика также у нас. Ну, достаточно сегодня поводов.
0: Да вообще просто.
1: Можно выбрать
0: это
1: любой.
0: Это мы еще не остановились.
1: Да, на вейкаперы на рекорде, погнали.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 24 июня, прямо сейчас.
2: Овны, высказывайте свое мнение абсолютно искренне, это сегодня будет очень важно.
1: А тельцы и проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала до конца.
2: Близнецы, ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.
1: Раки, прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять.
2: Львы, сегодня можете безоговорочно довериться своей интуиции, она проведет вас через весь день.
1: Девы, то, что вчера казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью.
2: Весы, если вас спрашивают, как дела, еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать как.
1: Скорпионы, сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям.
2: Стрельцы, сегодня вы будете преисполнены нетерпения.
1: Козероги, сегодняшний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление, и восхищение.
2: Водолеи, сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь.
1: Рыбы, сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар 0+.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
7: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт». Не оферта.
8: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
10: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
11: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
12: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
16: И.П. Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: оперы. Напоминаем, что ваши голосовые сообщения можно скидывать в чат мобильного приложения Рекорда сегодня. Какая вы фея? Какая вы феечка этим утром? Какой вы себя ощущаете?
1: Может, какой фея? Вы фей?
0: Фей какой? Фея леса, может быть. Храняете там все, бережете, да? Кто же его знает? Пока к новостям. Бабочки в животе могут быть инсультом.
1: Чего?
0: Предупредили врачи. У явлений вообще разная природа. В основе бабочек, в кавычках, лежат гормоны, усиливающие переток крови к органам малого таза. А на приступ инсульта указывают мурашки или покалывание в голове, которые легко спутать с влюбленностью.
1: Ужас какой.
0: Да, поэтому говорят, если вы чувствуете вот эти самые мурашки,
1: это ты
0: врачу,
1: либо влюбился, либо кончаешься.
0: Либо все, уже не полюбишь никого. Быстрее торопись. Ну, интересное наблюдение, да? Бабочки в животе. Ни разу не испытывал. Говорят, прикольное чувство. Испытывала бабочки в животе?
1: Конечно.
0: А это как? Что-то сжимается где-то?
1: Это как бы африсон вместе с такой, значит, с мурашками. Так. Как бы вот это вот ощущение в животе, которое дает в голову, как бы, и вот это вот все как будто бы вместе, как бы такой, знаешь, контрастный душ из чувств.
0: Да я так себя веду, когда не поел. Вот, чувство голода. Очень, очень сравнимое, кстати. Да?
1: Ну нет.
0: Нет, не то?
1: Нет, не то.
0: Все-таки к инсульту ближе, да?
1: Да нет, вообще ты сейчас меня удивил. Это на самом деле как-то пугающе.
0: Ну, врачи сказали, да, что если вы такое испытываете, ребятки, знаете, может быть, стоит и обследоваться лишний раз. Вообще, все сейчас указывает на то, что стоит обследоваться лишний раз. Врачи каждый день...
1: Тебя там когда диспансеризация?
0: Заявляют. А когда у нас здесь общий на рекорде?
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти подготовили дополнительные меры для увеличения поставок топлива на внутренний рынок. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, также рассматривается возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. Глава Южной Осетии Алан Гагуев сложил полномочия и перешел на работу в администрацию президента России. По его словам, занять должность советника предложил лично Владимир Путин. Американские автоконцерны могут начать выпуск военной продукции. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, предприятия с незагруженными мощностями планируют перепрофилировать для производства вооружений, включая ракеты «Томагавк» и комплексы «Патриот». Трамп отметил, что соответствующие соглашения уже заключают. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Водс и Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Уже завтра – последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте Радио Рекорд 18+. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.

0: Валерии.
1: Сейчас наконец-то мы узнаем, какая вы фея, какой фей, и начнем мы с Ленуськи.
2: Доброе утро. Я зубная фея. Сейчас приду к вам с пассатижа. Зубы на полку.
1: Пассатижа. Классно.
3: Привет всем, это Андрей. Я злой феей утром, потому что вставать рано нужно, идти на нелюбимую работу. Грустно как-то дважды.
1: Ну, бывает, бывает. Денис.
4: А доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Какая сегодня фея. Знаете, есть в Санкт-Петербурге такой клуб А2. И где-то лет 10-15 в студенческие годы я познакомился с прекрасным безалкогольным коктейлем «Зеленая фея». Там есть все составляющие, все витамины. Вот я сегодня такой же намешанный коктейльчик, друзья.
1: Все. Так прорекламировал. Витамины, минералы. Все, вообще, ребята, просто... зеленый, безалкогольный. Все как нужно. Следующее голосовое.
5: А я сегодня, видимо, фея радуги, потому что лето. Всем комфортной погоды и прекраснейшего настроения.
1: Александр.
6: Всем доброе утро, здравствуйте. Я долго думал, какая фея, из какого может быть фильма или мультика. И ничего подходящего не подобрал, потому что я не фея, а я фей. Да-да, и вам не показалось.
1: Я вспомнил, у Питера Пэна еще была фея, помнишь?
3: Так это есть Динь-Динь.
1: Это есть, ее называли сейчас, или я что-то пропустил?
3: В смысле, из Питера Пэна Динь-Динь ее зовут.
1: Динь-Динь, ну да.
3: Мы с тобой ее вспоминали.
1: Она помогала ему вообще как-то?
3: Да.
1: Да, было дело? А кто еще популярная фея?
3: Не знаю.
1: Винкс?
3: Винкс.
1: Инчантикс, волшебная пыль, максимум силы. Инчантикс.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
6: Ортодонтия. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Тики-вики.
8: Веселые каникулы только с Тики-вики.
7: Тики-вики.
8: Родители и дети, приходите.
7: Тики-вики.
9: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Разгулялась волна.
12: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Твои каперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, меня зовут Влад Чертаков, и я расскажу вам свежие новости из мира видеоигр. Итак, поехали. Предзаказы GTA 6 стартуют уже 25 июня. Об этом студия Rockstar объявила в своих социальных сетях, прикрепив к анонсу официальный арт игры. В это же время начнется масштабная пиар-кампания. Цена пока неизвестна, но откладывать деньги можно прямо сейчас. Напомню, релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Microsoft готовит масштабное закрытие внутренних студий Xbox. По данным журналистов, под удар попали 4 команды. Самые известные из них — это Arkane, подарившая нам Dishonored, и Ninja Fury, последние знаменитые психологическим триллером Hellblade про воительницу Сенуа, а также перезапуском Devil May Cry 2013 года. Это печально, потому что если студии ликвидируют, продолжение любимых франшиз мы увидим очень-очень нескоро. Компания Valve подтвердила, что продажи компактного игрового ПК Steam Machine и новой VR-гарнитуры Steam Frame стартуют уже этим летом. Точную дату и ценник команда Gabe Newell пока не раскрыла. Зато Valve расширяет программу проверки совместимости игр. Теперь зеленую галочку в Steam будут выдавать не только для Steam Deck, но и для двух новых устройств. Глава PlayStation Хидэаки Нисино в интервью авторитетному японскому журналу Famitsu прояснил стратегию компании. Sony продолжит выпускать мультиплеерные игры-сервисы вроде Helldivers и Marathon одновременно на консолях и ПК. А вот с крупными сюжетными хитами лавочку прикроют. Они снова станут строгими эксклюзивами PlayStation, чтобы повысить ценность игрового опыта на консолях компании. Про видеоигры вам рассказывал Влад Чертаков, и услышимся на следующей неделе.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде. Новый трек на рекорде. Бабина, Маркус Дилан и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

0: вейкаперы
1: на Рекорде.
2: Доброе утро, 8:00 у нас ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкапер с тобой.
3: Всем, кто только что присоединился, напоминаем, сегодня 24 июня, среда, серединка рабочей недели.
2: В этом часе мы сыграем, поэтому мобильное приложение Рекорда вам очень даже пригодится, кто хочет оказаться в прямом эфире, поэтому пока устанавливайте, позже скажем, что с этим делать. А там Трамп, тот самый, хотел вручить себе медаль почета Конгресса. Это якобы самая высшая награда, которая вообще присуждается в США. Он говорит, ну выступил прям, реально видос есть. Он говорит, слушайте, ну я бы вручил себе, если честно. Я даже спросил, могу ли я это сделать, но мне сказали, что сам себе это сделать не могу. Представляете, эго у чувака. Ему не разрешили просто.
3: А он не объяснил, за что хотя бы? Ну там же за выдающиеся какие-то заслуги.
2: Ты не все видосы его смотришь. У него много аргументов, за что он может это получить.
3: Нет, у него он хотя бы пытался, да, доказательную базу привести?
2: Ну, он не пытался.
3: Он сказал.
2: Он просто сказал, вот есть такая медаль, и я считаю, она моя. Я даже спросил, ребята, но мне не разрешили. Вот такая была речь, очень короткая. Есть видос в наших социальных сетях, посмотрите.
3: Он должен был психануть, заплакать и стернуть. И не уйду отсюда, пока не дадут мне медаль.
2: Ну, проработанный человек, да. Сразу видно. То есть, как бы, ну, ничего ему больше
3: хорошая
2: не нужно.
3: Хорошая самооценка. Что в этом плохого?
2: Вообще ничего, да. Без медали жалко только. Это самооценка. Благодарность будем обсуждать. Чем вас благодарили? Такая у нас тема. Все, кроме денег, сразу обозначим. То есть какие-то там, не знаю, соленья подходят, да? Секс подходит.
3: Очень важно, за что, понимаешь, благодарность. Вот я могу...
2: Было бы классно.
3: Я сейчас первое вспоминаю, что вела мероприятие на сцене городское. Мы разыгрывали призы. Не все успели сделать конкурс, а остались пылесосы. И нам в конце мероприятия говорят, ребята, спасибо вам огромное, так классно отвели, можете взять по пылесосику. И я пришла домой с гонораром и пылесосом.
2: Вот родители, вот это... наверное, добытчицы, да?
3: Вот хорошо же, а?
2: Ну, хорошо.
3: Приятно.
2: Пылесос, хорошо. Я помню, автохимию мне просто отдали, разные баночки, для, чтобы убрать водный камень со стекла. Вот такая тема, это тоже было.
3: А сосед у меня, а сосед, не могу прям. Он благодарил нас за утреннее шоу рыбой и икрой. Ой, господи, до сих пор на губах.
2: Тот сосед. Да. А это абсурд. Одежду тебе давали какую-нибудь еще?
3: Одежду? Только...
2: Да, одежду. Девчонок часто благодарят одежды какую-нибудь. Не, не было какого-нибудь бартера там у тебя наподобие такой?
3: Нет, давайте не будем, кстати, путать рекламы и вот это все, и бартеры. Смотри, ты оказал какую-то услугу,
2: да.
3: И тебя, кроме как ЗП или там гонораром или премией, чем-то поблагодарили. Вот мы это будем сказать.
2: Мне кажется, врачи пока на первом месте, да, в этом во всем, скорее всего.
3: Кстати, вот интересно, уважаемые врачи, напишите, пожалуйста, у вас есть эти ограничения, как у учителей? Просто у учителей там сумма благодарности не должна быть выше 3000 рублей. Или
2: да.
3: 10, что там, в общем, как у вас, расскажите.
2: И что получали. И вообще, в принципе, давайте все вспоминать, чем вас благодарили. Все, кроме денег. Помним, да? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: Обсуждаем, как вас благодарили. И самое главное, за что это было.
1: Так, один раз вел корпоратив на птицефабрике, и нам помимо денег еще дали по коробке мороженых цыплят. Ели весь месяц.
0: Вообще круто. Юлечка голосовое прислала. Послушаем.
2: Всем привет. В школе меня благодарили различными грамотами, дипломами. На работе на одной тоже дали диплом за отличную работу. А самая необычная благодарность у меня была на одной из работ. Я работала документоведом, и правоохранительные органы присылают к нам запросы. И на ответ один из запросов они узнали, что я люблю соленья различные. И за то, что я им подготовила ответ, быстро в сроки уложилась, принесли мне 3-литровую банку огурцов и помидор. Вот это была самая необычная благодарность.
0: Соленье — универсальная вещь. По-моему, каждого можно отблагодарить. Кто откажется от соленых огурцов и помидоров? Я бы не отказался. Вообще. Реально.
1: Не знаю такого человека. Татьяна пишет. Работала в культуре. Приезжий артист провинциального разлива попросил помочь донести вещи до автобуса, после чего сказал: там в гримерке банка гороховой каши осталась, можете забрать себе. Такой бонус. Гороховая
0: каша. Так, Кристина написала: я работала в МТС в 2013 году, и вот приходила к нам постоянная заведующая из второго роддома. Мы то телефон чистили, то приложение устанавливали. Она нам помимо оплаты в этой услуге приносила пиццу, пироженки и прочие вкусняшки. А еще говорила: приходите к ней рожать. С хорошей скидкой, говорит. Круто.
1: Работала официантом в одном из питерских заведений. Девушка очень хотела оставить чаевые, но денег у нее не было. В итоге она меня засосала у всех на виду прямо в зале ресторана. Хорошо, что моя девушка, которая тогда работала со мной в другой смене была, но все равно дома прилетела.
0: Холи Грейл, я поблагодарила поцелуем в щеку капитана Гаи Маликова за то, что в споре с одной хамкой на парковке он принял мою сторону, улыбнулась той несчастной и упорхнула. Видите, как девчонки благодарят.
1: Да, участвовала в съемках рекламы мороженого Константин, ну и мечта с детства сбылась. Ларь мороженого, лето, жара, Сочи.
0: Алексей, он работал в одной районной больнице Красноярского края. Благодарный пациент вручил пакет, там 10 килограммов соленого домашнего с прослоечкой сала. Вот какой подарок был.
1: На волонтерстве в Лужниках 8 часов работы подарили оставшийся мерч и по стандарту ручку и блокнотик.
0: Ручка и блокнот. Ну,
1: а я люблю, кстати, мерч.
0: Универсальная тема. И ручку и блокнот у тебя много?
1: Ну, нет, в смысле, не обязательно ручка и блокнот. Ну просто мерч, он, знаешь, такой в памяти как-то валяется, все равно напоминает.
0: Это вот когда едешь на шашлыки, знаешь, что у тебя есть мерч, да, какой-то. Можешь вот взять. Классно дарить одежду, да? Меня благодарили едой. Денис говорит, пришел в столовую, починил им видеонаблюдение. О, спасибо, покормим. Через некоторое время снова что-то с компом. О, покормим. Да дайте лучше денег. Не-не, вот держи первое, второе компот. Они говорят, не, ну вот мы тебя покормим. Замечательно.
1: Работала в лаборатории и каждый день слышала: нельзя брать взятки. Нельзя. Однажды помогла молочнику с повторными анализами, а он привез благодарность козий сыр. Положила на общий стол. Поели все взятку. Значит, не страшно.
0: Чем вас благодарили и за что? Все, кроме денег. Обсуждаем, и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
0: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Чернышевскому от Шахиди до Профсоюзной. И по Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжается.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: выбери.
1: А вот прямо сейчас открыть нужно мобильное приложение Рекорда и написать слово «игра», потому что мы играем через минут 10, а выберем кого-то из вас случайным образом. Ждем, пока обсуждаем, чем вас благодарили, все кроме денег, важно.
2: Так, предоставляла государственную услугу гражданам по их категории, они мне после этого заказали молитву о здравии.
1: Ну, неплохо, Ольга. А мне, как риэлтору, бабуля подарила 2-3-литровые банки спирта из давних запасов за то, что я помогла ей купить квартиру. Представляете? Вот, риэлторы как зарабатывают.
2: Нормально. Корпоративная валюта — это печеньки. Кто-то кому-то что-то помог в качестве благодарности. По-любому можно ждать культ печенек.
1: Татьяна работала в автошколе, как-то принесли пакет свежекопченой рыбы. Дай бог, Артур, чтобы тебе ни один гаишник не попался, говорит Татьяна.
2: Работаю на скорой. Однажды после завершения вызова слышу: у нас торт уже неделю стоит, даже собаки не едят. Может, вы возьмете? Кошмар. Странный подарок.
1: Алекс отблагодарил врача коньяком и конфетами за то, что он продлил мне больничный до последнего дня моего увольнения с прошлой работы, так как мой начальник хотел меня наказать напоследок. Поругались с ним. Просто вот такая история была. Ну, вот.
2: Олег, периодически помогаю товарищу с продажей автомобилей и автозапчастей. Помимо моего процента, постоянно чем-то благодарили. Были коньяки, эксклюзивные мангалы, портвейны. После одной крупной сделки подарил наручные серебряные часы. Саша, Саш, мне нужен лодочный мотор. Интересно.
1: Интересный подход, да, что там еще у нас?
2: Так, самая распространенная благодарность. Руку пожали, сказали «молодец».
1: Мне нравится общение от Айгюль. Там талантливый парень. Видишь, много кому, наверное, предлагали это, но в такой форме вряд ли. Мне предлагали благодарлингус за то, что я прикрыла когда-то коллегу, он опоздал на работу.
2: Благодарлингус?
1: Да-да-да, представляете, он такой приходит, говорит: у меня ничего нет. Мне нравится этот посыл. Мне кажется, парень специально опоздал на работу, искал повода. Такой говорит: я подарю, Айгюль. Почему?
2: Благодарлингус.
1: Либо очень креативный, либо очень какой-то необычный подарок хотел сделать молодой человек. Так, очень много еды у нас, да?
2: Да, очищенная редька, варенье, соленье, пакет грецких орехов, да, вообще куча всяких овощей.
1: Это заодно что-то или вообще в принципе?
2: Это вот перечислял Димка, чем его благодарили.
1: Чем вас благодарили, все кроме денег, мы обсуждаем, вы пишите, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В 40 регионах России 27 июня ограничат продажу алкоголя из-за Дня молодежи и школьных выпускных. По данным СМИ, соответствующие запреты ведут почти в каждом втором субъекте страны, включая Санкт-Петербург, ряд областей республик и новых регионов. Минпросвещение рекомендовало проводить выпускные именно в этот день, поэтому власти решили временно отказаться от продажи спиртного. Россиянка вернулась из Таиланда с опасной тропической инфекцией и попала в больницу в тяжелом состоянии. По данным Роспотребнадзора, у нее выявили милиаидоз, также известный как болезнь Уитмара, против которой не существует вакцины. Без своевременного лечения заболевание может привести к летальному исходу. Ким Чен Ын заявил о планах ускоренными темпами наращивать ядерный потенциал КНДР. Лидер Северной Кореи связал это с действиями США и обострением ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон и Сеул усиливают напряженность на Корейском полуострове через военные учения и разработку сценариев ядерной войны. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Рекорд.

0: секунданты.
1: Это игра, которой будет играть сегодня у нас Константин. Костя, привет.
2: Да, привет.
3: Константин, из какого вы города?
2: Из Новосибирска.
3: Новосибирск.
1: Костя, а кем ты работаешь? Не секрет, если.
2: Я работаю айтишником на удаленке, веду мероприятия.
3: Так, подожди, так у тебя, получается, есть сложности с благодарностью, если ты на удаленке? Или все-таки люди находят тебя, чтобы поблагодарить как-нибудь, кроме денег?
2: Нет, просто моя компания находится, в которой работаю, в IT-компании в вашем городе, в Питере, вот. Но тебе нет филиала, поэтому удаленка.
1: А на корпоративы приезжаешь к нам в Петербург? Устраивают они?
2: Ну, было пару раз классно, было весело, да. Но не часто нас зовут, потому что, ну, далеко живу.
1: Но надо, чтобы почаще звали, и у тебя будет такая возможность.
3: А как вот на удаленке поблагодарить человечка? Соленья не пришлешь или пришлешь по почте?
1: Конечно, адрес можно узнать у Константина и прислать ему баночку огурчиков, правильно? Кость, у нас игра, называется она «Секунданты», и все очень просто. Мы отправим тебя куда-то, в какую-то ситуацию, и дадим букву. И тебе нужно будет взять предмет согласно этой ситуации в эту
3: историю. И этой букве.
1: Да.
3: Все твои 5 предметов за 30 секунд должны начинаться на эту букву. Главное, чтобы они подходили. Итак, ситуа. Смотри, мы решили, что ты у нас собрался в аквапарк.
1: Да, и буква у тебя будет И. Игорь.
3: Игорь.
1: Вот такая вот. Ты готов,
3: Игорь.
1: Кость?
2: Да.
3: Ну, таймер если... запускаем.
1: Да, как только мышка у нас отладится, обязательно ее запустим. Так, и поехали.
3: Поехали.
2: Йогурт, иголка, игра.
3: Так.
1: Встали немножечко.
3: Ну давай еще на И.
2: И, слово, буквы, и. Блин.
3: Икота.
2: Это не то. Икота.

0: Вот что мне интересно.
1: Трусы зашить?
2: Не, ну почему? Мало ли проткнуть, не знаю, там кому-нибудь спасательный круг, если кто-нибудь бесить начнет. Вот, тоже можно.
0: А, ты антигерой аквапарка. Я понял тебя.
1: Какой антагонист.
0: Так, что ты сейчас...
2: Штаны зашить, если вдруг порвались.
0: Неплохо.
2: Плавки там, не знаю, что-нибудь.
1: Я, кстати, предлагаю ириску засчитать, а йогурт не засчитывать. Это все-таки разные буквы, но...
2: А йогурт, если вдруг проголодался, что делать?
1: А это и другая буква. А так все в порядке.
0: Ага, ну ты ириски взял, нормально.
1: У нас же не йогурт!
0: Ну все, меня больше ничего не смутило. Тебя что-то смутило?
1: Не, инструменты зачем?

0: 5 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Представьте дом,

0: котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова».

0: Чем же вас благодарили? Всем, кроме денег. Мы обсуждаем, читаем ваш комментарий.
1: Отблагодарил друга за помощь, подарил ему пару кейсов из CS2.
0: Это мужская валюта, это подходит, это хорошо. Гулер Вейл пишет, девушка после мастер-класса подарила мясной букет. Типа как из цветов, но из колбасы. Было прикольно. Мастер-класс у меня по кузнечному делу. Ну, замечательно же.
1: Кстати, мне вот эти букеты зашли с колбасой, с сыром. Такие классные они, знаешь.
0: Ну, они, это вот полезный букет.
1: Да.
0: Это необходимый букет, это нужный букет.
1: Не завянет, так скажем.
0: Только в животе, да.
1: Был на учебе в Москве, на скамейке нашел последний на тот момент iPhone Pro. Позвонила хозяйка, взял трубку, объяснил, где я приехала, забрала, предлагала денег, я не взял. Просто спасибо.
0: Катрин просто куриными яйцами, говорит, поблагодарили. Ну, тоже замечательно. Вообще, едой благодарить. С каких пор это стало не модно? Это же было модно это тогда, модно. В СССР, да, еще. Я знаю, так в институты поступали люди. Да, благодаря домашним вот этим закрутам.
1: Еда не пропадет.
0: Конечно, нет. Поблагодарить чем-то вкусненьким всегда можно.
1: Возвращался ближе к ночи домой и видел весьма помятого мужичка, который ловил машину. Что-то ёкнуло и остановилось. И оказалось, что дядька слегка выпил, его ограбили. Забрали деньги, карты, телефон. Попросил отвезти его за город. Но дома нет налички, а он потом переведет. Я в доп. Заработке не нуждалась. Решил просто помочь. Мы доехали, он попросил подождать и вынес бутылку коллекционного шотландского виски 50-летней выдержки. Оказалось, что эта бутылка на тот момент стоила около 1 000 000 рублей.
0: Ничего себе.
1: Еще и деньги потом перевел.
0: Ничего себе, вот это повезло. Светлана. Подарки, сувениры из разных стран. Самый запоминающийся из Бельгии. Мальчик Штопор. Думаю, догадаетесь, в каком именно месте расположен Штопор. Всем доброго утра.
1: А в 14 году был в детском лагере в Сочи. По концу смены дали благодарность как самому заводному и неугомонному. Мне было 14 лет, теперь 36, и я остаюсь таким же.
0: Это классно, грамота, когда подписываем в школе или где-то, это же там могли тебе вручить за все. Там,
1: да.
0: Просто крутой большой палец на руке.
1: Да, за чистые ноздри.
0: Да, просто потому, что ты есть. Это кого реально не могли чем-то наградить.
1: За замечательную улыбку, за самую нелепую тройку.
0: Меня в школе наградили душа класса. Я учился просто не очень. Остальных всех за хорошую учебу, за пятерки, там, за знание английского языка. Просто осталась душа класса. Тоже благодарность.
1: Ой, у меня даже осталась тоже какая-то записочка нам, когда аттестат выдавали, учительница сама писала реально вот благодарности, знаешь, там, ручкой, и вот там...

0: что-то приятное.
1: Всегда приятно. Чем вас благодарили? Все, кроме денег, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
0: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
2: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек на Рекорде. Block and Crown. Power Dancer. Рекорд ремейк.

0: вейкаперы.
1: На Рекорде.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас ровно 9:00 в Петербурге по московскому времени, и мы с вами.
3: Привет, друзья! У нас среда, 24 июня. В этом часе наш эксперт в полезной среде будет отвечать на ваши вопросы. Ждем ваши вопросики, да? Про ЗОЖ, про фитнес, про все, что вы хотели спросить. Дмитрий ответит в прямом эфире через полчаса.
2: Да.
3: Слушай, новость про душнилу. Хочешь?
2: Давай.
3: Парень подвез друзей девушки и немедленно разорвал с ней отношения.
2: Да.
3: И ему 29. Он не против иногда помогать, но его взбесило, когда трижды она потратила его время впустую. Ну, то есть она ему, вот последней каплей было, что в 20:10 забирай меня, он приехал, но они были готовы разъезжаться только через полтора часа.
2: Ты что, он не прав? Не понимаю. И он ждал полтора часа ее, я правильно понимаю?
3: Да,
2: то, что она там сидела, тусовалась, а он сидел в машине.
3: Ну, видимо, да.
2: В чем он не прав? До свидания. Вообще, парень, не парься. Если она не парилась насчет твоего времени, то и ты можешь вообще не переживать.
3: Видишь, я так поняла, что это все-таки уже третий раз было. Один раз что-то она там тоже задержалась, потом с подругой задержалась. И вот сейчас с друзьями тоже на полтора часа. Ну, вообще, по сути, да, какое-то хамство.
2: Надо было с первого еще. Ну, полтора часа это перебор. Ладно, там 10-15 минут всякое может произойти. Но полтора часа и не предупредить об этом.
3: Все, суд вейкаперов на стороне пацана.
2: Всего доброго. Пацан, молодец.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Вчера про Месси тебе рассказывал. Я отличился.
2: Сегодня про
1: Роналдо. Действительно, вчера они играли с Узбекистаном, 5-0 выиграли. Но Криштиану Роналдо 2 гола забил, то есть дубль оформил и побил сразу 2 мировых рекорда. Представляешь,
2: что
1: вчерашний матч. Он стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира, представляешь?
2: На всех чемпионатах мира?
1: Ну, за все, да, за всю историю чемпионата. Но только в Португалии, это важно. И первым игроком в истории стал забившим сразу на 6 чемпионатах мира. Вот так вот отличился Криштиану Рональду. Битва продолжается этих великих легенд, и многие пророчат вообще, что они встретятся, по-моему, в 1/4 финала. Они должны встретиться.
2: А вот это я хочу посмотреть.
1: И если все сложится, да, последний раз, если я не ошибаюсь, они виделись в 2023 году. Тогда это была действительно феерия. Они устроили настоящее шоу.
2: Так, если они там в 1/4 чик-пык-пык, ты мне заранее позвони, я хочу посмотреть на это.
1: Да, конечно. Ты узнаешь, об этом будут трубить все. Мы об этом скажем, наверное, 3 раза. В общем, Криш, Месси, продолжается эта битва. Ну и Мбаппе там еще где-то. Холланд еще круто играет.
2: Кстати, точно, а Мбаппе уже как-то проявил себя? У него есть какие-то личные рекорды?
1: Про Мбаппе очень много мемов ходит сейчас.
2: Да?
1: Да, он таких агрессивных достаточно, что он всеми там управляет и вообще зазвездился. В общем, посмотрите, есть много смешных
2: действий. А мне нужна форма этой сборной, как там?
1: Никарагуа?
2: Уганды или где?
1: А зачем тебе?
2: Ну, красивые у них.
1: А,
2: видел, какие они стильные?
1: Да, да, это не форма, это просто они...
2: Ну, в смысле, это не форма, ну, короче, они красивые. Ты понял.
1: Как с самолета спустились, да, вот эта форма тебе нужна. Искусственная шкура леопарда.
2: Да.
1: Я понял. На гран-при Бахрейна и Абу-Даби победители Формулы-1 обливаются на пьедестале не шампанским, как это везде, а безалкогольным игристым напитком, специальным. Это связано с местными традициями, ограничениями на публичное употребление алкоголя. Вот, поэтому вот как раз-таки и из-за этого шампанское нельзя.
2: А я всегда смотрю, вот да, так красиво, да, разливается. Реально задумывалась, алкогольное или безалкогольное. Ну, была уверена, что алкогольное.
1: Ну, везде алкогольное, кроме Бахрейна и Абу-Даби. Все верно. А в США живет больше русских, чем в любой другой стране мира. Ну, кроме, конечно, постсоветских государств. Да, поэтому кто нас слушает в Соединенных Штатах Америки, пишите в чат мобильного приложения Рекордер, скажите, как там Трамп.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
3: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Тополевой до Журналистов. Также по Мамадышскому тракту от Интернациональной до Рахлина. И по Тецевской от Челюскина до Копылова. Всем удачи на дорогах.
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: И Гитлер, и Злары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжает.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Напоминаем, что вопросы нашему эксперту по фитнесу и правильному питанию можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро он на них отвечает, пока мы обсудим, чем вас благодарили. Все кроме денег.
1: Так, значит, меня однажды отблагодарили самогоном. Дали алкоголь мне, не пьющий.
0: Даулет пишет, что меня один раз отблагодарили по лицу. Никто ничего не понял, но бланш был знатный вообще.
1: Приятненько. Моему брату в школе дали благодарность за хорошее поведение во время урока, так как вне урока он был хулиганом.
0: Вот крутая история. Алла пишет, шла после работы, на обочине лежал мужчина. Подошла, думала, выпил, но нет, он потерял просто сознание. Короче, вызвала скорую помощь, и потом он меня нашел и отблагодарил большим светодиодным уличным светильником. Оказалось, он электрик.
1: Прекрасно. Но
0: не всегда нужно проходить мимо.
1: От Маруси, я своего механика обычно благодарю бутылочкой красного, который любит конфетками и сырками. Иногда пивным набором. Он всегда доволен, как ребенок.
0: Ну, еда пока в топе, да, универсальная
1: да?
0: вещь, на самом деле.
1: Вот опять. Мужу в благодарность вчера дали килограмм клубники свежей, домашней.
0: Вот.
1: Кстати, я вчера первый раз уже ела свежую клубнику с грядки.
0: Так, а хозяева этой грядки знают? Или нет?
1: Ну, в смысле, что не покупная, а прям с грядки.
0: Юля пишет, как-то таксовала ночью. Обычно голосующих не подвожу. Ну, тут остановилась. Сел подвыпивший мужчина, попросил отвезти домой. Но денег у него с собой не было. Он поднимется домой и вынесет мне. Я его отвезла, он ушел. Ну, я уже думала, что он не выйдет. Просто стояла и ждала заказ другого. Смотрю, выходит, несет пакет. Дал мне денег за поездку и пакетик. Поблагодарил за помощь. Ушел. В пакете было 2 кусочка сыра, 2 шоколадки Риттер Спорт, банк кофе. А еще пассажиры угощали бабушкиными пирожками, цветы дарили. Классно быть девочкой-водителем.
1: Да, а я еще вспомнила, кстати, нас слушатель благодарил, делал сам зонт и там делал рекорд. Сам сделал. Красиво. У меня до сих пор, я им пользуюсь.
0: На зонтике написал?
1: На зонтике. Ну, как брендировал, грубо говоря, но своим дизайном. А еще у нас есть слушатель, который какие-то сумки делает, да, из хендмейдные всякие такие штуки.
0: Джинсовые, да. Нас, кстати, часто благодарят, потому что тут присылаете, это очень круто. Нам со Стасом вот энергетики присылали, пока это было. Вот, таки картина у нас висит напротив на выходе.
1: Картину нам девушка нарисовала вообще просто шикарнейшую.
0: Поэтому это мы очень любим. Чем вас благодарили, все еще будем обсуждать, и вы пишите, все кроме денег в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что страны Запада открыто говорят о подготовке к войне с Россией. По его словам, государства НАТО и Евросоюза наращивают военные расходы и используют заявления о якобы российской угрозе для оправдания милитаризации. Президент также отметил, что если раньше западные страны ограничивались поддержкой Киева, то теперь все чаще прямо говорят о подготовке к возможному конфликту с Москвой. С 1 июля Россия запускает эксперимент для граждан, проживающих за рубежом. В 12 странах россияне смогут дистанционно получать электронную подпись и регистрироваться в системе индивидуального учета для доступа к госуслугам. Проект продлится до конца следующего года и охватит в том числе Армению, Казахстан, Турцию, Сербию, Китай и другие страны. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров заявил, что власти будут решать проблему долгов физических и юридических лиц перед бюджетом за счет корректировки расходов, а не изъятия средств у граждан. По его мнению, после завершения СВО возможен секвестр бюджета, однако пока серьезных изменений не ожидается. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

0: Новые каперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: И Дмитрий Гнутов не отвечает на вопросы. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Столкнулся с проблемой. Когда начинаю качать пресс, в момент, когда разгибаюсь, боль в пояснице, потом быстро проходит, но каждый раз с новым днем она повторяется. Раньше никогда такого не было.
1: И что? Это такое?
2: Да, есть такая особенность. Вот именно поэтому я своим подопечным рекомендую, когда вы ложитесь на спину, ноги поднимать, чтобы бедра у вас были перпендикуляры с полом, чтобы поясница была всегда прижата. Вот как только во время разгибания, когда вы затылком касаетесь полом, у вас спина прогибается, вот в этот момент начинает болеть поясница. Поэтому прижимайте поясницу, ноги поднимаете повыше и скручивайтесь.
1: Нормально. А скажите, пожалуйста, креатин, моногидрат, капсулы реально помогают росту мышечной массы веса и веса?
2: Ну, смотрите, если вы выполняете силовые тренировки, как нужно для набора мышечной массы, то да, с помощью креатина быстрее восстанавливаются энергетические запасы в мышцах прямо во время тренировки. Таким образом вы сможете взять больше вес, а это как раз и способствует набору мышечной массы. Поэтому да, это рабочая история.
3: А, девушка, для эффективной прокачки и роста ягодиц сколько упражнений за тренировку лучше делать и сколько тренировок в неделю должно быть на ноги и ягодицы?
2: Ну, смотрите, тут много переменных значений, конечно же, начиная от вашей генетики до честности доведения мышц до отказа. Ну и, конечно, правильное соблюдение сбалансированного профицитного питания тоже влияет. Ну, в среднем, смотрите, 10 рабочих подходов на ягодицы, то есть в неделю это получается 3-4 упражнения по 4-5 подходов на 8-12 повторений, это такой минимум. А вот насчет ног, я бы не стал на них акцентировать внимание, а сосредоточился бы больше на ягодицах. Ведь лучше выполнять многосуставные упражнения, так называемые, а в них как раз ноги задействуются. Поэтому акцентируйте внимание на ягодицы, а ноги тоже включатся.
1: На, Дим, вот тебе благодарность прилетела от Ленуськи. Говорит, уже минус 5 и 7. Обалдеть, говорит, спасибо большое. Видишь, слушаю тебя постоянно.
3: А я вот как раз залезла, это твой совет был, что углеводами добивать прием пищи. То есть сначала упорный белок, когда насытился, углеводов много не войдет. И вот смотри, какая динамика. Сначала минус 1,5, а сейчас уже минус 5,7.
1: Есть еще совет какой-нибудь такой вот важный, полезный?
3: Подожди, а можно поподробнее? Итак, еще раз, мы и делаем упор на белок, а углеводов много это макаронов не войдет или салата? Каких углеводов много не войдет?
2: Простых. Вот как раз вредной еды. Мусорной, так ее называют. То есть сначала вы едите белок, прям сколько угодно. Круто было бы потом каких-то овощей закинуть. И вот после этого, если вы что-то еще захотите, съешьте, но вы много не съедите. В этом и суть. Гликемический индекс разбавляется, потому что вы сначала низкогликемический индекс закинули продукты с таким содержанием, а потом с высоким. Он уравнялся, урон минимальный организму, желудок наполнен. Всем хорошо.
1: Круто. И, Дим, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Да, вам тоже спасибо. Также подписывайтесь на мой канал. Чтобы его найти, в любом поисковике вбивайте клуб «Хватит себя жреть». Первая ссылка – мой канал. Всем спасибо большое.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции

0: картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Разгулялась волна, а тебе не почем.
6: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Как и чем вас благодарили, немного еще обсуждаем и подводим итоги голосования. У нас топ, наверное, это еда и почему-то канистры спирта по 5 литров. Вот что самое интересное. Как будто у каждого она хранится, он такой, ха-ха, вот она для чего стояла. Пора бы отблагодарить кого-то.
1: А никто, кстати, не написал. Есть же, знаешь, всякие такие компании, которые работают как пирамиды, и там же очень клевые бонусы. То есть ты там делаешь какой-то объем, и тебе дарят Мерседес или еще что-то. Ну, серьезно.
0: Где это такие компании? Подожди.
1: Я не могу сказать название.
0: Да скажи, мы узнаем.
1: Не-не-не, это сетевой маркетинг, который основан на том, что сарафанным радио люди продают определенные продукты. Без рекламы на телеке, сарафанное радио. И, соответственно, когда ты делаешь объем, тебя компания благодарит, прям у тебя клевый бонус.
0: Не знаю ни одного такого случая, мне всегда казалось, что это скам просто. Нет?
1: Ну, просто эти бонусы получают те, кто у основания пирамиды. Это тоже очень важно, а не те, которые пришли.
0: Вообще, слово пирамида меня очень смущает, на самом деле.
1: Мне кажется, ты сам построил такую пирамиду.
0: Я ничего не строил, если что. Так, что еще у нас есть? Так, опять же, вкуснейшие букеты из сардельки и колбасок. Мужчины рады этому, судя по комментариям. Опять же, поэтому можно вот порадовать. Так, а что у нас еще? Вот своими руками картину кому-то тоже дарили, благодарили. Представляешь, за добрые дела.
1: У меня мама какое-то время увлекалась росписью по дереву, и я помню, что она очень много расписывала всякие ложки, всякие нужные штучки для кухни. Mm-hmm. И вот как раз благодарила людей, даря полезную утварь для кухни. Расписную вручную.
0: Я помню, мы на трудах делали указки учителям тоже.
1: Указки?
0: Да. Я помню, она деревяшкой выскочила, чуть глаз мне не проткнула, было интересно. Конечно. Эх, времена были.
1: А ты говорила эквилибриус или что там нужно было говорить?
0: Нет, со станка просто шарахнулось и все. Давайте итог голосования подведем, чем вас благодарили. Все, кроме денег, мы вас просили написать. Ну, конечно, еда 46%, она всегда в ходу. На втором месте это 18+, что неожиданно.
1: Да?
0: Сообщений было таких мало, но 26% говорят, да, так и было.
1: Мне всегда казалось, что эту фразу говорят по приколу, нет?
0: Нет.
1: Нет, конечно. Не по приколу.
0: Нет, ты просто замужем, а так? Это частая, да? Это частая валюта, на самом деле.
1: Это же жесть.
0: Это же прикольно. Если еды нет, вот, 18+, на втором месте.
1: Ну, представляешь, стоишь ты на кассе где-нибудь в продуктовом магазине, нет у тебя денег.
0: Ну, не за это же благодарят. Потому что ты кому-то...
1: А чем поездка на такси отличается от продуктов? Это предметы первой необходимости. Доехать до жилья, до убежища своего жилья, хижины, поесть. Какие еще там потребности?
0: Да. Очень разные валюты, и у каждой есть свои бонусы, в общем. На третьем месте это оказали какую-то услугу. Ну, можно и к 18+ отнести, в принципе. Это очень, очень рядом. Вот такие итоги, в общем. Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы.
1: На Рекорде.
2: Доброе утро всем, у нас 10.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе, в конце нашего шоу, мы будем отвечать на ваши вопросы. Любые, которые только зададите в чате мобильного приложения Рекорд.
3: Да, вот, например, едете вы на работу, у вас стоит какой-то вопрос. Мы его можем решить, просто напишите его в чат с удовольствием.
2: И если что, про трансмиссию не спрашивайте. Портал, три иностранных артиста, Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки 16 октября, вот интересовались, Москва, Викей, стадиум, а 7 ноября, Санкт-Петербург, Темпл Of Dear, трансмиссия Портал. Уже завтра последний день, кстати, предпродажи билетов по специальной цене. На сайт radiorecord.ru переходите, 18+ по возрасту.
3: Интересный факт. Пользователи ВКонтакте назвали любимые и нелюбимые сленговые слова. Так, топ любимых. Загибаем пальчики. Рандом. Нравится?
2: Ну, хорошее, но...
3: Флэшбэк.
2: Тоже хорошее.
3: Сорян.
2: Нормально.
3: Чил.
2: Ну, это да.
3: Жиза.
2: Жиза.
3: Вайб. Меньше какое? Всего пользователям нравится фапеп.
2: Это понятно.
3: Тильт и нишевый.
2: Нишевый. Ну, это все из-за того, как их произносят и кто, наверное.
3: Слушай, ну, кстати, там они и предлагали, как можно заменить. Например, предлагаю заменить слово «лук» образом, говорить «прости» вместо «сорян», говорить «отдых» вместо «чил», вместо «скипнуть» говорить «пропустить», вместо «нишевый» говорите «для своих», вместо «токсик» говорите «кислотик», вместо «краш» говорите «сердцепокоритель», и вместо «хейт» «презрение».
2: По-моему, сленг еще вообще никто не победил. И не смог изменить за все времена, которые они существовали. Поэтому, ну, придут другие слова на эту смену.
3: Кислотик.
2: Пока эти. Кислотик. Кислотик диджей. Кислотик мюзик.
1: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про ромашки.
2: Нет, про ромашки вчера не было и сегодня не будет. 529 лет, как открыта Канада. Поэтому интересные факты будут про Канаду. Вообще, мне кажется, сегодня замечательный день приготовить известное канадское блюдо. Это аппетитная смесь картошки фри и сыра с подливой. Называется оно путин. Серьезно. Это знаковое блюдо местной кухни. Я не пробовала, но я, если честно, не поняла, что за подлива. Такая она коричневая.
1: Рецепта нету?
2: Просто да, найти. В общем, попробуйте. Введите рецепт путин, картошка фри и сыр с подливой. Приготовьте сегодня. Тащить мертвую лошадь по улице незаконно. Причем незаконно это делать только по воскресеньям. Что означает, что если вы хотите пройти с мертвой лошадью в понедельник, это вполне можно сделать.
1: На выходных, конечно, там дети не на учебе, зачем это видеть?
2: А по поводу детей, кстати, незаконно случайно напугать ребенка до смерти. Серьезно.
1: Но это нигде незаконно.
2: А нельзя носить змею публично. Интересный закон. Недопустимо устраивать слишком много распродаж. То есть там есть прям конкретный закон, что вот... не более 2 гаражных распродаж в год в любом жилом районе.
1: Ого, ничего себе.
2: Нелегально возить лам в национальные парки, нелегально иметь домашнюю крысу. Угу. А вот здесь почему? У нас же можно, да, иметь домашние крысы?
1: Да, их полно.
2: Мне кажется, у меня в детстве были домашние крысы. Они сбежали, помню, в деревне.
1: Стали уличными, да?
2: Да, я испугалась, они сбежали куда-то через дырку в доме. Я на скамейке, по-моему, часов 6 прождала бабушку.
1: Ждала их, да?
2: Нет, я бабушку ждала.
1: Ну, я понял.
2: Ну и запрещено красить дверь гаража фиолетовый.
1: А с чем это связано?
2: Вот тут тоже интересно, потому что, видимо, и двери дома, и гараж нельзя фиолетовый. Непонятно почему.
1: Ну, кстати, самое актуальное про Канаду сегодня. Они сегодня играют со Швейцарией в 22:00 по московскому времени. И матч вообще непредсказуемый. Никто не знает, что будет. Швейцария и Канада.
2: Канада в День Канады победит.
1: Думаешь, Канада?
2: Ну, мне кажется, у них сегодня мотивация. Ну,
1: предпочтение отдают, конечно, Швейцарии. Но да? Посмотрим, ну, что
2: давай,
1: будет вечером.
2: Завтра поговорим.
1: Да.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
3: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Копылову от Кашевого до Тецевской. И по проспекту Амирхана от Воровского до Чуйкова. Всем удачи на дорогах.
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
8: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 24 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку очень захочется понравиться кому-то из ваших родных и близких.
1: Тельцы, сегодня звезды рекомендуют вам напомнить вашей половинке о том, что вы ее любите.
2: Близнецы, кажется, вы начали мыслить стереотипично. Если цветы, то розы, если конфеты, то шоколадные. Если на свидание, то на каблуках или в галстуке.
1: Раки, сегодня будьте искренни с вашим любимым человеком, это важно.
2: Львы, сегодня звезды рекомендуют вам проявить мужество и отвагу.
1: Девы, сегодня вы будете ждать от вашего любимого человека каких-то определенных действий, решительных поступков или, напротив, нерешительного молчания.
2: Весы, попросите сегодня своего благоверного приготовить ужин на всю семью.
1: Скорпионы, сделайте сегодня все возможное для того, чтобы ваш любимый человек почувствовал себя настоящим героем.
2: Стрельцы, сегодня поведение вашего любимого человека будет не настолько логичным, насколько вам хотелось бы.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто почему-то понять вашу логику.
2: Водолеи, сегодня вашему партнеру захочется устроить вам настоящий праздник.
1: Рыбы, нынче даже самых жизнерадостных представителей вашего знака зодиака может посетить щемящее чувство того, что что-то ушло. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума упростила получение ипотечных каникул для семей с детьми. С 1 сентября при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка заемщики смогут оформить льготный период без необходимости доказывать снижение доходов. Ипотечные каникулы будут предоставляться на срок до 1,5 лет и распространяться в том числе на кредиты, оформленные до вступления закона в силу. В России в 2,5 раза выросли продажи специальных присадок для бензобака, которые, по словам продавцов, помогают экономить топливо и даже превращают 92-й в 95-й бензин. На фоне проблем с топливом автомобилисты активно скупают такие волшебные таблетки. Однако многие эксперты и автолюбители считают их бесполезными. ФИФА лишила аккредитации парагвайского комментатора Хорхе Веро после критики руководства организации. Решение было принято после матча Парагвай-Турция на чемпионате мира. ФИФА заявили, что причиной стали неоднократные личные нападки и уничижительные высказывания в адрес должностных лиц организации. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130. Рекорд!

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое время для них.
2: Так, автолюбители предупредили о мошеннической схеме с фейковой раздачей бензина. Оказывается, есть сайты, которые предлагают как будто бы забронировать 20 литров топлива, присылают там циферки определенные, которые нужно где-то подтвердить, и как будто бы потом этот QR-код вы показываете и забираете свой бензин. Все это фейк, все ведет на фишинговые сайты и взламывают у вас аккаунты.
1: Да, ребята, и те, кто заправляются канистрами, приезжают на автозаправочные станции, сейчас не нужно этого делать. Вы создаете еще больше дефицита. Зачем? Это приезжает прям газелями, забирает бензин, и эти ограничения, понятно, почему введены. Если бы этого не было, ребята, всем бы было гораздо проще.
2: Ну, видишь, всех напугали зачем-то.
1: Ну, это история опять. Гречка, сахар, началось.
2: Ну, да.
1: Почему мы не умеем просто вот...
2: Я, кстати, не покупала тогда гречку.
1: Не впрок. Да нет, конечно, зачем? И с бензином та же самая история. Ребята, какой что, апокалипсис,
2: ну,
1: что ли,
2: лето, ну, лошади же есть.
1: Гужевая повозка в правилах дорожного движения.
2: Велики
1: есть. Что, зря учили, что ли? Ну, в конце концов. Все же мы знаем, нас должны все объезжать на гужевой повозке.
2: А гужевую повозку надо ее, да, ей уступать?
1: Да, самое главное, главнее трамвай. Да, это гужевая повозка. Там вообще против нее нет приема никакого. А в Перми управляющая компания в июне отчиталась об уборке январского снега.
2: О, молодцы.
1: Жительница Перми еще 19 января пожаловалась на неубранный снег во дворе, прикрепила фотографию, говорит, ну что же вы делаете-то, ироды. За несколько месяцев УК успела сослаться на погоду, условия, передать требования исполнителю, началась эта бюрократия. А до 2 июня женщины прислали фотоотчет. Уже все зеленое. Говорит, смотрите, снега нет. Мы
2: молодцы.
1: Справились. Да, естественно, женщина поделилась всем в социальных сетях, все высмеяли, собственно, эту управляющую компанию. Ну, тоже куда собрались, да? Как будто бы зачем?
2: Ну, актуальные, что?
1: Ну, актуальные, конечно.
2: А сколько у них есть? Они же, понимаешь, официально они 30 дней должны принять это заявление. Потом 30 дней у них есть на ответ.
1: Ну, кто-то...
2: Вот так все и затянулось.
1: Тут пробананил контроль, видимо, этого всего, поэтому нужно идти выше женщине точно и прикреплять даты, наверное, вот этого, вот этой фотографии, где, смотрите, мы все убрали, все зеленое. Ну, круто.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупный. Суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Уже по традиции отвечаем немного на ваши вопросы, конечно. Ну и прощаемся, завтра увидимся.
2: Так, а у меня давно назрел один глобальный вопрос. Как по-настоящему зовут Кремова и Хрусталева?
1: Кстати.
2: Александр Саша Кремов так. И Андрей Хрусталев.
1: А правда, что у Хрусталева?
2: Фамилия другая.
1: У Хрусталева же другая фамилия. Вот, кстати, можете им вечером...
2: У него спросите.
1: Да, закидать, какая у тебя настоящая фамилия.
2: Если сипит-хрипит голос, как возвращаете в норму? Как, просто разговариваем в эфире хриплыми, сиплыми голосами. Это тоже, понимаете, собственный антураж. Мы как бы, мы за жизнь. Это жизненное обстоятельство.
1: Да подожди, там есть препарат. Я же недавно его, когда хрип как раз таки ел. Да, вот он, по-моему, неплохо.
2: Не всегда помогает.
1: Вот. Еду в Таиланд. Роман говорит, посоветуйте что-нибудь. Не верь девушкам там.
2: Да, это важно. Это реальная история. У меня с другом было. Он бежал потом из номера в отеле.
1: А что за история была?
2: Ну, он реально с девчонкой пришел в номер.
1: Так сказал, у меня с другом было.
2: Нет, и он просто убегал. Кстати, нельзя брать с собой туда вейп, электронные сигареты, кальяны. Там все это под запретом, если что.
1: Вообще, когда летите в другую страну и советуют юристы читать обычаи других стран. И важно, и законы. Это самое важное. Потому что мало ли что, кто-то вам что-то подарит, а вы обратно полетите и останетесь в этой стране на лет 10
2: еще. Вот я, например, была Лохнессой, когда мы полетели в Китай и не прочитали про пауэрбанки. Минус 3 пауэрбанка.
1: Кстати, сейчас, по-моему, вообще мало где можно перевозить пауэрбанки в самолет.
2: В общем, там определенные правила. Обязательно почитайте, да, перед путешествием про страну, куда летите.
1: Ребят, волнуйтесь, когда ведете эфир. Бывает.
2: Прям ладошки потеют.
1: Не, ну слушайте, зависит от событий, которые здесь происходят.
2: В целом, как бы, по большей степени нет.
1: Так, какой трек из старых вы вспоминаете, когда вы находитесь на пляже? Да, представляй себя на пляже. Какой трек у тебя играет, когда ты на пляже?
2: Это разный, зависит от настроения.
1: Скриллекс, Пепл, Ламборгини.
2: Продиджи.
1: Ну, подходит как будто. Я еще на этом, на банане катаюсь. С девчонками. Они падают.
2: На
1: дракоше? Банан классный.
2: Двухпалубный который? Тоша-дракоша?
1: Я не знаю.
2: Это сейчас модно называть. Дракоша-тоша, двухпалубный который банан.
1: Если это сейчас модно на пляже, пусть такое значит. Ну да, что-то такое. Бодренькое, веселое, с нестандартным басом. Вот. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра услышимся с вами. И с вами были Никита и Аня.
2: Хорошего дня, классного настроения. Ждем четверг в 7 утра.
1: Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд Радио.
1: В эфире главный танцевальный стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и в ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, как часто вы пользуетесь нейросетями. Использование ИИ-агентов приводит к одиночеству. По словам специального руководителя инженерного направления, сотрудники компании настолько сильно подсели на ИИ-помощников для написания кода, что почти перестали общаться с живыми людьми. В итоге инженеры постепенно дичают и уходят в полную изоляцию. Чтобы хоть как-то бороться с этим, ввели принудительные кодинг-ланчи, обеды, на которых разработчикам запрещено использовать ИИ и приходится разговаривать друг с другом. Ну а если честно, друзья, как будто бы это даже проблема. Как часто вы вообще встречаетесь со своими друзьями, общаетесь или вот тоже заменяете все нейросетями? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Kungs Galaxy. Послушаем трек от Динора и Фон Лью.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер. Вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри Московский выпускной 2026. Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что Беларусь пытаются втянуть в украинский конфликт через угрозы в адрес Минска. Он напомнил, что между Россией и Беларусью действует договор о безопасности в рамках союзного государства и подчеркнул, что при необходимости может быть задействован весь комплекс предусмотренных мер. Такер Карлсон заявил, что больше не считает себя республиканцем. По словам журналиста, после 35 лет поддержки партии он разочаровался в ее политике. Карлсон считает, что участие США в конфликте с Ираном ударило по движению МАГА и заявил, что не готов поддерживать политиков, которые ставят чужие интересы выше интересов американцев. В России с марта следующего года начнет действовать новый ГОСТ для сумок, чемоданов и других кожгалантерейных изделий. Стандарт установит требования к качеству материалов, безопасности, производству, а также правилам хранения и перевозки.

вывозки продукции. При этом на школьные ранцы, рюкзаки, портфели и товары для детей документ распространяться не будет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

В эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, вот тут листала наш телеграм-канал Радио Рекорд и нашла очень интересную новость о том, что врачи стали самыми привлекательными мужчинами для российских женщин. Почти 40% опрошенных готовы завести отношения с врачом. На втором месте инженеры, на третьем юристы. В антирейтинг попали блогеры, геймеры, охранники и таксисты. Опрос проводили среди 2000 респонденток. Ну и, кстати, это замечательно, друзья. А если у вас до сих пор нет своей второй половинки, слушайте шоу «Рекорд Пати» по субботам. В 0 часов стартует рубрика «Знакомство». Там как раз-таки я вас всех и познакомлю в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Кстати, переходите туда прямо сейчас. Там есть огромное количество новостей и интересных событий, которые состоятся совсем скоро. И вокруг рекорда обязательно подписывайтесь на наш канал. Будем рады видеть вас там. Давайте расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Робин Шульц «Better Times». Также появится работа от Роман Мессер «Улетай». Послушаем трек от Джош Фавс «Like a Player». Рекорд ремейк. Услышим работу от Got Lucky «Ла-ла-ла». Рекорд ремейк. Откроет этот час Авалон Роксон с треком «Вертига», «Рекорд Микс» и все это «Рекорд Дэнс Лето». Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Очередь автомобилей на Крымском мосту выросла до 899, сообщил в МАКСе оперативный канал о ситуации на мосту. Время ожидания на данный момент составляет примерно 3 часа. Госдума рассмотрит поправки в налоговый кодекс для поддержки производства топлива. Предлагается считать смешение прямогонного бензина с другими компонентами полноценным производством, если в результате получается высокооктановое топливо. Кроме того, для компаний, перерабатывающих нефтяное сырье, предусмотрят налоговый вычет по акцизам, в том числе при таком способе производства бензина. Завершился второй тур чемпионата мира. Сборная Португалии разгромила Узбекистан, а Криштиану Роналду отметился очередными историческими голами. Англия и Гана сыграли в безголевую ничью. Это уже четвертый матч турнира без забитых мячей. Хорватия одержала первую победу на турнире, минимально обыграв Панаму, а Колумбия благодаря победе над ДР Конго досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: 101,9. Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
5: Последний школьный вечер?
6: Нет, это первый вечер новой жизни.
5: Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
7: Караоке с девочками.
8: Дюран.
7: Банкет, день рождения.
8: Определенно. Ресторан-бутик «Дюран». Подробности о всех вкусных предложениях на duran.rest.
9: ООО «Дюран», УГРН 122-16-300-42, 388, город Казань, 18+.
10: Разгулялась волна, а тебе не почем.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
13: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
12: Не оферта.
14: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
15: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного

0: дома Роборок, Дрими и Дайсон. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record
1: Radio. На связи Рекорд. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Встречаем трех иностранных артистов. Это Ром Скиспид, Ален Вотс и Рэм. И, естественно, российские звезды трансмузыки вас также будут ожидать. Все это случится 16 октября в Москве в ВК Стадиум. И 7 ноября увидимся в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. «Трансмиссия. Портал». Друзья, и уже завтра последний день продажи билетов, предпродажи билетов по специальной цене. Внимание, переходите на сайт Радио Рекорд 18+, и забирайте свой билетик. Увидимся. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работа Джази Эндшприц «Can't Deny It». Появится Эбин с работой «Hollow». Также трек от Block & Crown «Power Dancer» в рекорд ремейк.

0: Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд-клабе. Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
5: Тики-вики.
4: Родители и дети, приходите.
5: Тики-вики.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Крыму приостановили проведение спортивно-массовых мероприятий, сообщает региональное министерство спорта. До 1 сентября также приостанавливается тренировочный процесс и выезд спортсменов за пределы республики. Депутаты призвали создать на госуслугах сервис отслеживания платежей по алиментам. Отмечается, что сейчас у граждан, в пользу которых взыскиваются алименты, нет удобного приложения с информацией о том, какая сумма должна быть уплачена, какие платежи поступили и имеется ли задолженность. Неймар полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле в матче с Шотландией. Об этом сообщил главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, отметив, что нападающий находится в хорошей форме и может сыграть как часть матча, так и все 90 минут. Неймар ранее пропустил встречи с Марокко и Гаити. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Sbro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупный. Суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете, время обеденное, поэтому давайте обсуждать всяческое питание, еду. Итак, в одном из московских ресторанов начали подавать что? Невидимый десерт! А деньги-то, видимо, и берут. Судя по видосу, который у нас тут, кстати, новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд, судя по видосику, абсолютно всем понятно, что же это за фешенебельный московский ресторан, название не озвучиваем, никакой бесплатной рекламы. Итак, благодаря необычной подаче лакомство почти сливается с тарелкой и остается незаметным для гостя вот прям до последнего момента. Я посмотрела, дважды пригляделась, думаю, ну что там есть-то? Воздух у нас уже вкус обрел или что? Оказывается, десерт, но, грубо говоря, он вшит в эту самую тарелку. Съедобная тарелка. Выглядит просто роскошно, наверное, еще и вкусно. Сейчас загляну даже к ним в меню, сколько это стоит, очень любопытно. Друзья, рассказывайте, что самое необычное пробовали, ну, из разных блюд, из еды, может быть, в ресторане чем-то вас поразили, удивили. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом часе послушаем O'Neill и Small Town Boy. Также впереди Yearbox и Graceland. Ну и обязательно Медуза, Don't Wanna Go Home. А еще Сони Фадера и Think About Us.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
3: Гинденбург – самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: В полиции предупредили о рассылке фейковых судебных повесток от имени УБК МВД. Мошенники представляются полицейским, следователем, офицером и сообщают, что если получатель не ответит на повестку в течение суток, то в отношении него будут предприняты серьезные юридические меры. Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами, пишет «Известия». По окончании этого срока ставка будет повышаться до рыночной. Новые условия заработают с 1 июля. Сейчас банки выдают семейную ипотеку под 6% годовых. Планируется также существенно снизить размер компенсации банкам по семейной ипотеке. После второго тура чемпионата мира определились первые участники плей-офф. Путевки в следующую стадию уже гарантировали себе сборные Мексики, США, Германии, Аргентины, Франции, Норвегии и Колумбии. А вот для Гаити, Турции, Туниса, Иордании и Панамы турнир фактически завершен. Шансов побороться даже за третье место в группе у этих команд уже почти не осталось. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Рекорд.

0: 16 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
6: Ведь количество строго ограничено.
5: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
6: Не оферта.
7: Заправляешься на АЗС «Иликом». Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. -30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record.
1: Dance
0: Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Интеллектуальные новости. Российская школьница, которая сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, начала готовиться аж за год, оказывается. Это много или мало в нынешних реалиях, кстати? Экс-школьники, действующие школьники, расскажите, каково это? Просто, ну, я-то ЕГЭ не сдавала. Так, друзья, на самом деле, я вам предлагаю взглянуть прямо сейчас мобильное приложение Радио Рекорд и рассказать, как списывали раньше, как списываете сейчас, какие у нас... Ну, вы же списываете, давайте не будем друг другу врать, да, что все мы... Всегда готовимся, как московская школьница, что все мы молодцы. Иногда пользуемся подсказками. Какие они актуальные методы? Пишите. Мне просто любопытно. Крис Нитер в этом часе и Celebrate услышим. Еще впереди Келлен Харрис и Satisfying. А еще Алок и Халид Dive Into Me. Также впереди Bibi Rexha и Faithless in Your Religion. Прямо сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo, все это рекорд Dance Летом.
0: Рекорд Dance

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На бабушке в животе могут быть инсультом.
2: Чего?
1: Предупредили врачи. На приступ инсульта указывают мурашки, которые легко спутать с влюбленностью.
2: Ужас какой.
1: Ни разу не испытывал. Испытывала бабочки в животе?
2: Конечно.
1: А это как, что-то сжимается где-то?
2: Это ощущение в животе, которое дает в голову контрастный душ из чувств.
1: Да я так себя веду, когда не поел. Чувство голода. Очень сравнимое, кстати. Да?
2: Ну нет.
1: Нет, не то?
2: Нет, не то.
1: Все-таки к инсульту ближе, да? Ну, врачи сказали да.
2: Тебя там когда диспансеризация?
1: А когда у нас здесь общий на Рекорде?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил Кабмину принять меры по минимизации последствий украинских атак. При этом он отметил, что задача купирования таких угроз возложена в первую очередь на Минобороны и другие силовые ведомства. Шойгу накануне заявил, что ситуация с противодействием дронам будет улучшаться. Алан Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и перешел на работу в администрацию президента России в качестве советника Владимира Путина. Он рассказал, что перейти на эту должность ему предложил лично российский президент. Путин уже подписал указ о назначении Гаглоева своим советником. Он возглавлял Южную Осетию с мая 2022 года. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что вместе с Дональдом Трампом будет вручать трофей победителю чемпионата мира 2026. По его словам, они вместе посетят финал и примут участие в церемонии награждения. Ранее СМИ сообщали, что ФИФА готова сделать для Трампа исключение и допустить его к вручению Кубка чемпионам. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
2: 18+. Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah.

Если диарея застала вас врасплох, не пугайтесь. Это только усугубит ситуацию.

0: Еженедельно шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. А вам не кажется, что давненько каких-то вот фестивалей, шоу у нас не было? Будут, сделаем. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия. Портал». Три иностранных артиста – Ронский, Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум. 7 ноября – Петербург и Temple of Dear – «Трансмиссия. Портал». Уже завтра – последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте Радио Рекорд 18+. Бабина в этом часе и свежая работа «Sweet Dreams». И еще Робин Шульц «Bad Times». И непременно трэп «Мафия Хаус» «Мафия Стайл». Оффенбах тоже впереди «Miles Away». Раньше всех Hugel, Moving to the Sun, и все это рекорд «Дэнс лето».
1: «Дэнс лето».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой опрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Куда спустили директиву? Следуйте. Ваше дело ваше.
4: Пусть я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Патрис Лумумбо от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. И по Сибирскому тракту от Халитова до улицы Мира. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжается.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
5: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Для обеспечения регионов топливом власти начали использовать ранее незадействованные резервы, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, также принимаются меры для увеличения поставок на внутренний рынок. А в ближайшее время планируется рассмотреть и принять изменения в налоговое законодательство для поддержки отрасли. В мае рост цен замедлился в 47 регионах России, сообщили в Центробанке. В большинстве регионов подешевели продукты, в том числе яйца и сливочное масло. А многие непродовольственные товары дорожали умеренно или даже снизились в цене. При этом инфляция в сфере услуг остается высокой. Особенно это заметно по медицинским и бытовым услугам, а также по стоимости поездок и отдыха. Болельщик Ростова прошел на матч чемпионата мира по футболу между сборными Узбекистана и Колумбии при помощи созданного нейросетью билета. Об этом он рассказал в соцсетях. С электронным билетом Родион Балакин прошел несколько досмотров. На заключительном пункте досмотра он встретил болельщика из Колумбии, которого выгнали с трибуны. С его билетом Балакин прошел на стадион. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь... это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88 в шаге от метро.

0: дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, согласитесь, ведь у каждого из нас в детстве была профессия мечты. Кто-то наверняка хотел стать космонавтом, кто-то супергероем. Ну а кто-то после просмотра фильмов был уверен, что станет настоящим ниндзя. Так вот, в Японии можно получить официальный сертификат ниндзя. Это абсолютная реальность. Каждый год в некоторых городах проходит экзамен, на который съезжаются участники со всего мира. И чтобы получить заветный диплом, нужно не только знать историю и традиции ниндзя, но и продемонстрировать навыки метания сюрикенов, а также правильно подобрать костюм. Самое удивительное, что экзамен вполне серьезный, смеяться нельзя. И далеко не все проходят его на высоком уровне. Получается, что где-то в мире люди вполне официально могут сказать: «Да, я сертифицированный ниндзя». Ну, а если бы можно было получить диплом по любому навыку из детской мечты, что выбрали бы вы? Читаю ваши мысли в чате мобильного приложения Радио Рекорд, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Клевая работа от Fisher, Tones and Die. Совсем скоро здесь Биби Рикс и Дэвид Гетта, Sad Girls. И еще в чате появится потрясная работа от Робин Шульц, Embers. Чуть позже здесь Got Lucky с треком La La La. А начнем этот час с Алия Фабин с треком Body Talk. Это рекорд. Dance. Лето.
1: Dance. Лето. На рекорде. Лето.

0: Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Сибирскому тракту от Халитова до Мира. Также по журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. И по улице Петра Витро от проспекта Амирхана до Дементьева. Всем удачи на дорогах.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлерк из Лары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжай.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
0: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Банки пока не спешат снижать ставки по ипотеке после решения Центробанка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации, многие ожидали дальнейшего снижения ключевой ставки и сейчас оценивают ситуацию, прежде чем менять условия по жилищным кредитам. Некоторые участники рынка и вовсе не видят необходимости пересматривать ставки. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что через 2 года планируется обновить ЕГЭ по обществознанию. В следующем учебном году изменений не будет, так как школьники учатся по действующей программе. Он подчеркнул, что выпускникам ближайших лет переживать не стоит. Экзамен останется прежним. Нападающий сборной Германии Денис Ундов возглавил рейтинг лучших атакующих игроков чемпионата мира. После дубля в матче с Кот-д'Ивуаром он получил оценку 8,93 балла и обошел Лионеля Месси, который за игру с Австрией набрал 8,36 балла. Рейтинг FIFA учитывает атаку, креативность и действия в обороне. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спит, Алан Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, VK-стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Уже завтра – последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

югославский шинник разгромил мюнхенскую пивную со счетом 5000 евро.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ 68.
1: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Разгулялась волна, а тебе не почем.
9: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Караоке с девочками.
11: Дюран.
10: Банкет, день рождения.
11: Определенно. Ресторан-бутик «Дюран». Подробности о всех вкусных предложениях на duran.rest.
12: ООО «Дюран», УГРН 122-16-300-42-388, город Казань, 18+.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Привет, Пеппа, привет, кокошный Waterfall. Ну что, когда я привлек тебя, мой дорогой зумер, я тебя снова обманываю, ведь это шоу «Хочу и баста». Здесь собираются в основном бумеры и слушают старую свою классную, но диджейскую музыку. Кстати, если ты не понял свои первые слова, значит, ты не приглашен на День молодежи, который пройдет в эти выходные. Ну а какую музыку сегодня ты услышишь на нашем прекрасном бумерском радио? Ну, начнем мы с диджея Антонио. Мне просто нравится то, как он себя назвал.

Ну, как тебе, диджей Антонио? Я считаю, что талантливо, очень талантливо сделано. А вообще, я такую штуку заметил, не знаю, вот вы, мои дорогие друзья, которые меня всегда слушают, расскажите-ка мне, часто ли вы сейчас ругаете молодежь? Я начал эфир с того, что сейчас день молодежи, выходные, просто сегодня проезжал на машине как раз и видел вот прекрасный баннер о том, что сцена стоит там у нас, там где чаша, вот, и написано выпускной, думаю, ну мне туда надо залетать, я же молодой еще, я же еще не осуждаю молодежь за их какие-то предпочтения и ту музыку, которую они слушает. А вы? Ну, может, поделитесь? Вы уже начали это делать или нет? Когда у меня это стукнет, этот возраст, а?

Сейчас еще один тест на зумера. Я, кстати, вчера вел когда эфир, Мария мне как раз написала, что вот тебе приветствие от зумера, и направила мне стикер. Делаете ли вы так? Приветствуете ли вы кого-то стикерами или по старинке? Две точки и скобочка, все как по-старым, все как Ваське когда-то делали. Я, кстати, люблю, обожаю стикеры, постоянно их отправляю. У меня невероятная коллекция на любую ситуацию. Если вам нужно, обязательно обращайтесь. Любой стикер на заказ я вам направлю. Мой любимый стикер, который я чаще всего отправляю, это где Дмитрий Медведев пишет на доске «Хорошего дня, дружище». И так как я тренер и инфлюенсер, я пользуюсь этим стикером часто. Вот, а чем пользуешься ты?

0: Невероятная подборка чернокожих ребят также у меня есть, которых я обожаю отправлять всем подряд. Поэтому, если у вас тоже есть такие ребятки, обязательно мне тоже направляйте. Я это все сохраняю и обязательно это потом использую. Напоминаю, что говорю я сейчас о стикерах, а не просто о чернокожих ребятках, которых я кому-то отправляю. Потому что это уже запрещено, как с 19 века отправлять кому-то темнокожих ребят. Так, все, закончили эти шутки, сейчас будет реклама.
1: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
7: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Ну скажи, Познер делает вещи, а? Я же тебе обещал этот классный трек. И все-таки, ну... И когда находятся классные друзья, такие как Дэвид Гетта, у тебя сразу рождаются классные молодежные треки. Я уверен, что этот трек слушают и зумеры, и бумеры, и все кто угодно. А вообще, если у вас какие-то друзья такие же, которые вас как-то омолаживают, не знаю, стремитесь ли вы общаться с молодыми людьми и как-то стараться быть, ну, в тренде, да, в моде, понимать, чем отличается кринж от краша и так далее. То есть, бывают ли у вас такие моменты, что вы, не знаю... Хотите прокатиться на самокате? Или что-то... Кстати, осуждаю. Максимально. Я как автомобилист все-таки максимально осуждаю, поэтому самокаты... Я вот нет, а вы, не знаю, если катаетесь, напишите. Постараюсь вас понять и простить.

Ну, раз про самокаты зашла тема «поехали», об этом я готов разговаривать вечно. Вот сразу мне Илья пишет, и я спрашиваю, катался на самокатах? Говорит, пробовал, а на аватарке стоит машина. Ну, как вот так ты все-таки изменяешь такому классному автопрому с какими-то двумя колесами, на которых даже удержаться сложно. Ильдус вот пишет, говорит, на самокатах в детстве надо было кататься, всему свое время считаю, а то у нас взрослые мужики, которым уже по 40 катаются на самокатиках. Согласен я с тобой полностью, вот это вообще я считаю, что там осталось только штанишки подвернуть, да, и поехали на концерт какой-нибудь, не знаю, Миланы, да, как, или кого там сейчас слушают совсем школьные ребята. Ну, я так скажу, у меня был такой случай в детстве. Я вот по поводу, кстати, очень в тему вообще вспомнил эту историю. Когда-то с другом мы нашли в овраге на даче самокат. Прекрасный самокат по тем временам, шикарный, то есть не с маленькими колесами, а с большими, на которых можно было с горки прям отлично скатиться. И мы такие счастливые, что достали этот самокат из оврага, очень тяжело, все в крапиве были. Но мы на нем начали только копаться, а потом к нам пришли дети с родителями, сказали, что вот, мы хотели достать, а вы нам достали. И что мы в итоге сделали? 10-летние шкеты. Ну, мы обратно его в овраг вытащили, сказали, ну, хотели вытаскивать, так вытаскивайте. Вот так вот. Так что я бы так же поступил сейчас со всеми самокатами.

Вот я буквально 5 минут назад рассказал о своем таком достаточно гаденьком поступке в детстве, когда я выкинул самокат маленьких детей во враг. Ну, я сам был ребенком, поэтому уж простите меня. Но вообще, я думаю, каждый из нас по детству совершал какие-то странные такие вот необдуманные поступки, за которые до сих пор, может быть, даже стыдно, да? Зачем я это сделал? Будучи сейчас в таком возрасте, я бы это не сделал. Хотя, продолжая разговор о самокатах. Вот мы поговорили о 40-летних мужиках, которые катаются на самокате. А как вам 40-летние мужики, которые со своими девчонками катаются на этом же самокате вдвоем? Фоткаете ли вы таких вот людей? Вы же знаете, что нельзя кататься вдвоем на самокате. Но они все равно катаются. Романтика, конечно, но нарушители все равно нарушают.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.
7: Хочу

Продолжаем тему самокатов. Мы обсуждали это все сегодняшнее время и, видимо, продолжим, так как мне эта тема очень нравится. А как вам нравится эта тема, я уверен, что тоже. Вот, например, Ильдус говорит, вдвоем, мы общались по поводу того, что вдвоем, вот кто катается на самокатах, вдвоем лучше уж на машине кататься. Я согласен полностью. И Илья вот меня поддерживает, говорит, подростки, как, типа, 3-4 человека диван там ставят. Ну, вот это, кстати, уже весь. Вот это веселее, чем втроем-четвером на машине ехать. Поставить диван на самокат, это, я считаю, уже челлендж. Это то, что можно сделать, например, на веселе со своими друзьями, даже вот в 31 год, как мне сейчас. Я бы с удовольствием такое организовал, особенно если этот диван надо вывести из квартиры. Ну, лучше сделать это так, чем просто тащить, да, так же веселее.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

Ладно, давай от самокатов уже отойдем. После такого трека от Зиверт, который называется «Газ», я думаю, самое время объявить условия конкурса. Газуем, значит, конкурс сегодня следующий. Я хочу, чтобы ты написал как можно больше мне на номер 8-939-300-301-9 машин, которые называются животными именами. Вот так вот. Пиши обязательно. Машины животные, так и пиши.

Вот я все сижу и думаю, мне кажется, я как-то криво объявил условия конкурса. Еще раз, сейчас мы разыгрываем, как обычно, два бизнес-ланча в Максимилианс. Если ты любишь кушать, то обязательно угадывай. Итак, марки машин, которые называются в честь животных. Вот так, наверное, будет более правильно звучать. Марки машин, названные в честь животных. Пиши обязательно свои версии в Telegram Radio Record 8 939 303 101 9.

Мне нравится, мужики сразу накинулись, потому что даже самому, да, интересно повспоминать, как же все-таки называются эти все тачки, названные в честь животных. Ну, много уже чего прозвучало, и, конечно же, Volkswagen Жук хваленый, и уже многие написали про Ford Mustang, и про Viper, и про что только уже не сказали. Fiat Panda, вот, Fiat Panda, это весело, да, Ренат, это прикольно. Не помню, кстати, такую... А, это, случайно, не та странная тачка, да, которая типа квадратная и со странными глазами. Это вот не она случайно? Возможно. Chevrolet Impala. Блин, обожаю эту машину. Вообще, американский автопром очень крутой. Ну, блин, че ж такой он странный-то, а, какой-то. Руслан, отличные машины ты накидываешь, но... пока маловато. Я вот даже не знаю, как выбирать, потому что, ребят, вы прям набросились на сегодняшний обед. Обычно за него не бывает такая драка, но сегодня... Ну, прям... что-то. Я еще, короче, подожду, наверное, рекламу, да, подождем рекламу, вы пока кидайте, пишите еще название, чем больше, тем лучше, и в итоге я выберу обязательно победителя после рекламы и после погоды. Так что примерно минуты 3-4 у вас есть.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 19. Малооблачно, с прояснениями. И вообще в целом отличная погодка. А завтра, по данным Яндекс.Погоды, днем температура воздуха будет 20 градусов тепла. И какой-то небольшой дождь там ожидается. Такой противный будет подкрапывать. Но надеюсь, настроение тебе не подпортит.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Рекорд. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
7: Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
10: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Полгранец 21-59-14-79-93. 18+.
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построен.

Ну что, мы выходим из этой прекрасной рекламы, а теперь долгожданное я должен объявить, да, кто выиграл. Ну, вообще, Ильдус, ты, конечно, красавчик. Ты, как обычно, накидал дофига вариантов и вообще был очень активен во время сегодняшнего эфира, но... Ты всегда победитель, и ты выиграл этот обед не так давно, поэтому я бы очень хотел тебя сегодня наградить, но таковы правила, которые не я установил, нужно выигрывать, ну, хотя бы раз в месяц. Давай хотя бы июнь закончим, и ты тоже снова сможешь выиграть. А так, вообще, большое спасибо за участие. Очень много крутых тачек накидал. Mazda Bongo, Mitsubishi Colt, Pajero, Chevy Impala, Pontiac Firebird, Lambo Urus. Там просто, да, есть из чего разгуляться. Так, ну, у меня есть, на самом деле, несколько претендентов. Объявлю, значит, объявлю, значит, одного, который назван сам по себе как животное. Итак, Капибара Капибарович, объявись мне, пожалуйста, расскажи, как тебя зовут на самом деле. Напиши мне, пожалуйста, в Телеграм, как тебя зовут на самом деле. Вряд ли же ты правда Капибара Капибарович. Но в любом случае это прикольно, и я как раз загадал, что животное, да, вот само животное мне и пишет. Много ты классных машин перечислил. У вас Барс, Hyundai, Эквус. И что самое важное, мне нравится, когда люди реабилитируются, потому что я же вижу, что сначала ты накидал варианты через яичку сгенерированные, несколько вариантов машин, с описанием причем, да, Плимут Барракуда, агрессивный Москвар, названный хищ рыбой. Очень, конечно, это круто, но потом ты реабилитировался и начал действительно что-то там выдумывать, писать, и поэтому сегодня ты становишься победителем. Два бизнес-ланча уходят тебе, поэтому не благодари, Максимилиан, тебе обязательно покушай.

А вы что, уже расстроились? Думали, на этом все? Руслан, я готов и тебя тоже наградить, потому что ты молодец и поучаствовал очень классно. Написал мне такие тачки, как Ford Mustang, Dodge Viper, Chevrolet Impala, Porsche Cayman, Lamborghini, Shelby Cobra, Toyota Harrier, Fiat Panda, Gazelle, Tamaza, Mangusta, Mitsubishi Colt, Ferrari, горцующий жеребец. Вообще все крутые варианты, поэтому ты становишься вторым победителем сегодняшнего розыгрыша. Вот так неожиданно я решил разыграть еще два бизнес-ланча в ресторан Максимилианс, так что не благодари. Пиши Фио и номер телефона, и я тебе тоже скину сейчас купоны.

А ты что, думал, на этом все, что ли? Да я сегодня Дед Мороз, я сегодня вообще дарю всем подарки. Ребят, ну вы меня порадовали тем, что действительно было активно достаточно на эфире и много вариантов написали. Ренат, ты тоже большой молодец, потому что ты написал крутые тачки, в том числе названные в честь животных. Volkswagen Beetle, Fiat Panda, Ferrari, Dodge Viper, Jaguar — это марки. Dodge Charger, пикапы, Ram, Lamborghini, Urus, Porsche Macan и Ford Taurus. Вот, кстати, про Ford Taurus никто не сказал. Поэтому ты тоже становишься победителем сегодняшнего шоу, и тебе тоже отправляется два бизнес-планча Maximilians. Вот так вот сегодня просто невероятно какое-то количество я раздал. Ну, ребята, я надеюсь, что вы все вместе там соберетесь и вкусно поедите. Так что всем бизнес-ланчи, молодцы, красавчики, участвуйте в шоу «Хочу и баста», и я знаю, что вы продолжите писать, да? Обязательно услышимся.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Большой привет всем, кто решил провести этот час вместе. Меня зовут Алена. Расскажу что-нибудь интересное, а еще обязательно о том, что послушаем в этом часе. Но об этом немного позднее. А сейчас то, о чем трубят буквально все сейчас, это, конечно, чемпионат мира 2026. Ну, сейчас не об итогах, не о матчах и даже не о рекордах, а немного про суеверия. Вы, кстати, знали, что спортсмены – народ очень суеверный? У кого-то счастливые бутсы, кто-то выходит на поле только с определенной ноги, а кто-то идет еще дальше. И вот новость, которая отлично это подтверждает. Сборная Норвегии привезла на чемпионат мира больше тонны собственной еды. Да, такое количество продуктов действительно отправилось вместе с командой через океан. В самой сборной объясняют это просто. Игроки хотят избежать любых неожиданностей с питанием и сохранить привычный рацион во время турнира. Ведь когда вокруг все новое, страна, климат, график и атмосфера большого турнира, хотя бы еда должна оставаться знакомой и проверенной. Говорят, что у спортсменов благодаря этому складывается ощущение какого-то комфорта. И именно в комментариях футболистов назвали суеверными. Хотя я вот, например, не уверена, что эта ситуация относится к суевериям. Что думаете вы? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». В общем, пока одни везут на чемпионат форму и мячи, другие берут с собой еще и целый гастрономический запас. Вот так теперь мы знаем чуть больше о сборной Норвегии. Ну а сейчас я предлагаю узнать подробнее о том, что ждет нас в эфире в этом часе. Послушаем свежий трек от Chris Nitro «Celebrate Love». Отличная совместка от Алек и Кали «Dive Into Me». Еще здесь появится Lounge Luxury с треком «Love You For Life». Не обойдемся без «Медузы» «Don't Wanna Go Home». Открою час Hugel Alternate Moving to the Sun at

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, на дорогах Казани наблюдаются небольшие затруднения. Движение оценивается в 3 балла. Основные пробки ты словишь на улице Мира и Азина от Сибирского тракта до магистрали М7 на 35 минут. 12 минут потратишь на Кулгали от улицы Фучика до Габишева. Ну и столько же потеряешь на Новодовлекеевской от Дудинской до моста через ЖД. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжает.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Новые контакты между Россией и США могут состояться до конца лета, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в прошлом году странам удалось неплохо возобновить диалог. При этом переговорный процесс идет непросто, есть задержки и сложности, но говорить о полном тупике в отношениях Москвы и Вашингтона пока рано. Власти обсуждают новые меры поддержки топливного рынка, пишут «Ведомости». Среди них увеличение импорта топлива и корректировка демпферного механизма. Эксперты отмечают, что эти шаги могут помочь сдержать цены и избежать дефицита, но без стабильной работы НПЗ и модернизации отрасли проблему полностью решить не удастся. Криштиану Роналду открыл счет своим голам на чемпионате мира 2026 уже на 6-й минуте матча с Узбекистаном, а затем оформил дубль. Благодаря этому португалец довел количество мячей на чемпионатах мира до 10 и стал первым футболистом в истории, которому удалось забивать на 6 мундиалях подряд. В этом году «Радио Рекорд» построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционный «Рекорд» соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена «Рекорда» на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tennet.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой опрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: То есть мне прямо сейчас сдержаться?
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы. Строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
9: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд» и это мы, Кремов Хрусталев. И стало быть, как всегда, дорогуша ты наша. Будем обсуждать вместе с тобой разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, чем дальше в нашей стране от Москвы в сторону не Москвы, тем меньше роль интернета в рилсах и разных там сложных постов, и тем больше роль телевизора с его простой и всегда приятной для уха повесткой. Ну и, конечно, радио тоже с его старой, как туалет, с дыркой, возможностью заказать песню, передать привет бабушке и послушать якобы новый трек, который за тебя выбрали умные мус-редактора. Мы, конечно, знаем эту роль радио, но, как видите, полностью на нее плюем. Никаких приветов и заказов песен. Мы здесь, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый пятый россиянин ищет подработку из-за трат на девушку. Согласно опросу, 22% мужчин признались, что им не хватает денег на свидание и отношения. Половина респондентов отметили, что с появлением второй половинки расходы заметно растут. А для многих мужчин именно отношения становятся одной из главных статей затрат. При этом многие женщины заявили, что считают дополнительный заработок ради отношений признаком надежности партнера.
2: А, типа, правильно, работайте, работайте. Типа, мужики такие, ух, да, мы устали, там, да, все деньги уходят на отношения, нужно там впахивать на трех работах. А тетеньки, да, все нормально, работайте, это признак надежности. Да, и на четвертую работу это тоже норм. Мне тут новый Феррари приглянулся.
1: Чем больше работает, тем он надежнее. Это как бы...
2: Ну, конечно, разумеется, мужчина чем определяется, да? Ну, в конце концов, мужчина же это не то, что лежит, пускай даже и сверху. Мужчина — это то, что работает. А вот тут мне просто интересно, а вот женщинам вот этим, а им вообще нормально, что мужики как бы работают на двух работах? Ну, то есть в том смысле, что работа, количество работы обратно пропорционально их присутствию в их жизни. То есть, смотрите, то есть если там, ну, скажем, мужик работает на одной работе, ну, они их видят, может, не часто, но видят, да? Если мужик работает на двух работах, то они видят его уже крайне редко. А если он работает, скажем, на четырех работах, то они его не будут видеть вообще. И вот тут у меня вопрос, а это их будет устраивать? Вот, то есть, если мужик, да, там, будет только работать и переводить ей деньги прямо с работы, она будет там получать и тратить, это же вообще признак такой надежности, такой основательности. Он такой надежный, что его даже нет. Он все время пашет
1: на работе. Это очень важно, чтобы мужики эти не работали удаленно. А то он будет дома торчать, как в глаза мозолить.
2: Нет, конечно.
1: Тут нормально, там, курьер, там, не знаю, там, таксист какой-нибудь там.
2: Нет, ну, женщин такой вариант устроит.
1: Да. И вы смотрите, цифры даже гораздо более пугающие. Сказано, что каждый пятый россиянин ищет подработки из-за девушки. Если каждый пятый россиянин, то там включая детей, стариков, то есть цифры получаются гораздо больше. То есть, это, там каждый, может быть, там, не знаю, второй россиянин.
2: Да, конечно, и женщин это устраивает, да, чтобы мужик там работал по 2 часа. Я, кстати, как-то тут давно еще, помните, когда у нас были маршрутки в Петербурге? Такие вот.
1: Прекрасные были времена просто.
2: Но они были, времена были замечательные, такие немножко теплые, да, я бы сказал, южные, потому что водители маршруток были как раз южане. Я вот один раз ехал, там, сел туда на переднее сиденье, и рядом, значит, водитель там таджик или кто-то, и мы с ним разговаривались, как это обычно бывает, туда-сюда, слово там за слово, он просто что-то...
1: Все бы только не платить, да? На все вы готовы.
2: А тогда это 20 рублей стоило. Ну и что-то, я говорю, а как там, что-то он сказал, не помню к чему, я говорю, типа, ну, а сколько ты там работаешь? И он говорит, ну как сколько, заработаю, да, долго. Ну сколько примерно часов в сутки? Он говорит, да, часов, ну часов 20-21 иногда бывает. Там, ну обычно немного, 20. 20 часов в сутки. Да, и вот, и конечно, вот этот синдром таджика в России, он должен касаться всех мужиков.
1: Это, ну, его можно понять, потому что он тратит деньги на девушку здесь и на жену в Таджикистане.
2: Конечно, и правильно, и зачем мужик нужен дома? Ну какая от него дома польза? Ну кроме того, чтобы там гвоздь забить и полку приколотить. Пусть, значит, работает 2 часа в сутки. А для, извините, секса, ну знаете, сейчас, слава богу, есть целая индустрия секс-игрушек. Чем, собственно, сейчас все женщины благополучно и пользуются. А чтобы ей еще самой на секс-игрушку не тратить, пусть мужик сам ее делает своими руками. Помните как? Будет тебе белка, будет и свисток. Сам сколотил...
1: На, свистни.
2: Да, причем экологически чистую, такую домотканную секс-игрушку из дерева, из сосны, из пихты. Там, там пихта-игрушка... перепихта. Там, да,
1: лучше из сосны, свистни в сосну. Но зачем какие-то игрушки? Смотрите, ну, если нормальный человек, мужик зарабатывает, он может как бы заказать женщине как бы стриптизера. Со всеми вытекающими доп. Услугами.
2: А если его вообще нету дома, или хочет порадовать жену совсем, то черного.
1: Ну, это дороже.
2: Нет, ну, конечно, дороже, разумеется. Но если ты работаешь на четырех работах, можешь позволить?
1: Не, я не потяну, нет, черного нет. Из сосны, пожалуй. Это все.
2: Пихта? Так вот вопрос. Вопрос серьезный. Вот смотрите, женщины хотят от нас надежности. А когда они хотели что-то другого? Да, и я не знаю, что это за... Откуда это, ну, чуть попахивает не нашим чем-то на самом деле. Но, тем не менее, вопрос. Вопрос вам, товарищи наши. Вот работаешь ли ты, если ты мужик, ты работаешь на двух работах? Действительно ли ты так же считаешь, как вот здесь было сказано в новости, что, ну, что отношения — это главный источник расходов, и что просто эти отношения уже на одной работе не потянут?
1: Да, вот это важно, что не просто работаешь на двух работах, вот конкретно, действительно, вот с началом отношений у тебя увеличились траты. И траты на что? Так да. ли это или не так? Как бы, напиши
2: нам. Ну, а если ты не мужчина, а совсем наоборот, женщина, да, исключительно, то расскажи нам, мужик твой как, на двух работах работает или бездельник на одной
1: и
2: только пашет?
1: И на что он на тебя тратит? На что? Какие твои траты покрывает мужчина? На что? Товары, услуги, там, не знаю, что угодно.
2: Все понятно. Обсудим в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Закон о домашнем насилии может отпугнуть россиян от брака, считает депутат Госдумы Нина Останина. По ее мнению, мужчины будут опасаться, что любое семейное столкновение может закончиться заявлением в полицию. Останина также заявила, что новый закон способен привести к росту числа разводов и усомнилась, станет ли молодежь охотнее создавать семьи в случае его принятия.
2: Ну логично. То есть нахрена жениться, если жену нельзя будет нормально побить? Ну, кстати, да, и я бы на Останиной женился. Но только, конечно, если закон о домашнем насилии не будет принят.
3: Ну, вот такая вот у нас молодежь, как бы, да? Думает такая, вот надо как бы уже жениться. Ну, о, закон о домашнем насилии. Не, в баню.
2: Так. Нет, конечно, да нафига, а что действительно?
3: Ну, такой закон они приняли,
2: куда? Потому что может отпугнуть россиян от брака. И, конечно, ну какой брак без побоев? Ну, давайте говорить откровенно. Ну, мы же знаем, да? Ну, что, мы первый год замужем? Мы же знаем, бьет, значит, любит. А если не бьет, ну, что это за отношения? Без любви, да? И если не бьет, значит, гад, скорее всего, изменяет. И бьет любовницу, да? Что нехорошо.
3: Как-то тогда, если этот закон не принимать о домашнем насилии, нужно как-то нормализовать домашнее насилие. До какой степени можно там мордовать там жену? Там, сколько ей можно прописать лосей как бы в лоб там, да?
2: Да пускай сколько угодно. Если будет ограничивать, значит, как говорит Останина, не будет никакого брака. Что он говорит? Нет, не надо ничего ограничивать. И я бы сказал, я бы еще отменил вот моральный закон о том, что изменять плохо. Потому что, знаете, ведь есть же еще одна поговорка. Левак укрепляет брак.
3: Хороший левак, она полностью. Хороший левак. То есть он нормально, так не на пол шишечки, знаете, на левачек. Так что по-настоящему, так знаете, как что.
2: Да, поэтому пусть бьют, изменяют, оскорбляют, лишь бы не отпугивать наших пугливых россиян от брака. А то не дай бог. Понимаете?
3: Ну, хотя, с другой стороны, знаете, я, конечно, очень не развит с юридической точки зрения, ничего не понимаю в законах. А зачем, в принципе, нужен закон о домашнем насилии, если у нас есть куча прекрасных, хороших, работающих законов, а просто насилие? Дома, на улице, на пляже, там, в бане, там, за баней, за гаражами.
2: Да, во-первых, нужно и в бане тоже отдельно прописать. Ну, послушайте, ну, домашнее насилие, ну, какое же это насилие? Если оно домашнее. Домашнее,
3: уютное
2: как,
3: такое.
2: Как варенье, как тапочки, как домашняя картошечка. Конечно, это не насилие, а ответственность.
3: И за это еще другая народная мудрость. Милые бронятся, только те.
2: Конечно. Да? А вот то, что говорите, насилие в бане, это тоже нужен отдельный закон.
3: Ультранасилие.
2: А иначе в баню ходить не будет. А вот что я с вами пойду в баню, если вы вас
3: Подождите,
2: там...
3: Не... С вами
2: не, не, я имею в виду не бить, если в бане. Что толку-то, понимаете? Банное насилие, кстати, как у нас с банным насилием?
3: Ну, как, ну, домашнее насилие.
2: Я там слушаю, какое-то новость, мыло упало туда-сюда.
3: Это другое, это про другое, это не про семейные отношения.
2: Нет, конечно, а про какие?
3: Это такое...
2: Не, ну, нужен как бы отдельно закон антибанное насилие, чтобы...
3: Да люди будут бояться в баню ходить, если его примут. По аналогии с историей с домашним насилием.
2: А куда
3: что я пойду в баню, в душе помоюсь?
2: А куда ходить?
3: Никуда не ходить, дома сидеть.
2: И кого насиловать?
3: Ну, себя, в хорошем смысле.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина. 46. Украина 121. 59. 13. 79. 93. 18+.
5: Новый джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
7: Не оферта.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Днюха сама себя не отметит. На хате у Евгенича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей. А для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгенича. На Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
13: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Свет еще пока есть. За светом еще в очередь не встают. Но, значит, что там россияне делают? Заправляют, что там, полный бак, переливают бензин в канистры и снова встают в очереди, значит, на заправку. И так раз 200 за день, да? То есть заправил бак, слил в канистру, встал в очередь, снова заправил. И так неделька прошла.
1: Ну да, запас как бы костей не ломит.
0: А мне интересно вот другое. А они вот когда вот снова в очередной там сотый раз или там, да, десятый встают в очередь, они хоть как-то внешность-то меняют, ну, чтобы их не узнали. Потому что, ну, только что же вроде покупал, потом еще покупал. Надо же как-то вот, ну, когда встаешь в очередь, скажем, десятый раз, ну, прикинуться хоть кем-то другим. Ну, хоть, не знаю, какой-нибудь парик надеть, если ты лысый.
1: С грузинским акцентом заговорить внезапно. Эй, слушай, давай мне бензин доливай там.
0: Да, да, усики какие-то приклеить, если...
1: Грузинские. Такие сталинские.
0: Ну, да, это для пущего убедительности. А если, например, ты уже был в очереди, скажем, там, 150-й раз, то, может быть, не знаю, ну, может, нащику какой-то...
1: Нащику?
0: Или сачку. Родимое пятно наклеить. А если, скажем, вот смотрите, есть такая ситуация. Вот если мужик уже, вот, ну, вот ты уже пришел на кассу там в тысячный раз, тут уже надо что-то реально придумывать, чтобы тебя совсем не узнали. Тут уже действительно в какой-то момент нужно переодеться в женщину. Дальнобойщикам будет, конечно, сложнее, потому что у них усики. Но, кстати, вообще, на самом деле, тоже ничего, потому что усатых женщин сейчас тоже навалом.
1: Особенно среди дальнобойщиков. А? Особенно среди дальнобойщиков. Там, что не женщина, то усатая, как мы все знаем.
0: Да, я не знаю.
1: Обычай такой.
0: Ну, неважно. А Кончита Вурст, она кто была, помните?
1: Кто она была?
0: Ну, это он или она?
1: Он, конечно.
0: Он? Ну, он, может быть, дальнобойщик, приехал на... Ну, Татнефть, да, проезд.
1: Сменил род деятельности, и сейчас дальнобойщик.
0: А если вот такая ситуация, вот если уже на кассу человек ходит так часто, знаете, как дома в туалет во время поноса, бывает же такая ситуация, тут уже, знаете, тут уже, когда вот уже кассир может заподозрить, тут можно купить, на самом деле, костюм квадробера и зачем? Прикинуться, как бы, ну, как квадробер, нюхающий бензин, может такое быть?
1: Ну, а самые хитрые могут менять не внешность, а заправки. То есть просто, чтобы не париться.
0: Ну, а это уж вы хотите. Слишком. Ну, смотрите, значит, россияне, как было сказано, резко заинтересовались темой слива бензина. И за там сколько-то количество запросов, как слить бензин в поисковиках, выросло там в 10 раз. Слушайте, вот в этом на самом деле вся проблема. Потому что вот эти современные, изнеженные, ни черта не знающие россияне, они уже даже не знают, как без Гугла слить бензин. Вот наше поколение, мы прекрасно это и без Гугла, и вообще без всех знали, что есть простой, обычный и самый эффективный народный способ – отсосать. Этот секрет, причем передавался из поколения в поколение. Там слить бензин – значит отсосать. То есть вставить шланг в бак, там втянуть его в себя, и все. И так у нас полстраны отсасывали. А эти неженки, да я, знаете что, я вообще представляю, в каком они были шоке. Знаете, как они гуглили? Значит, какой у них был шок, когда они получали ответ там от Гугла, там, как слить бензин? И ответ, нужно отсосать. Да они офигели. Кто-то, конечно, захотел там Гугло начистить. А кто-то, как Басков.
1: Басков?
0: С пониманием, да. Ну, я имею в виду, конечно, Стаса Баскова.
1: А вы знаете, вот как бы я думаю, что большинство, но некоторые продвинутые, прошаренные россияне гуглили это, чтобы отсосать чужой бензин. И Стас Басков гуглил, как отсосать у Киркорова, Марата Киркорова. Бензин!
0: Да я думаю, что это до ситуации началось. Это было до бензина. Так вот, вот меня лично сейчас, я не езжу, вы, кстати, тоже, да, меня бензин совершенно не интересует, но я и так знаю, чтобы слить бензин, нужно отсосать, гуглить не надо. Так и отцы наши делали, так и мы отсасываем и будем отсасывать.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жители Казани спасли робота-доставщика во время потопа. После мощного ливня, который потопил центр города, один из роверов-курьеров оказался посреди затопленной улицы и не смог выбраться самостоятельно. На помощь пришли прохожие. Они вынесли робота на сушу, несмотря на воду по щиколотку и промокшую обувь.
2: Слушайте, какие молодцы, а? А так бы вот робот захлебнулся и умер. Ну или в крайнем случае получил бы воспаление легких. И всю неделю бы кашлял. Понимаете?
3: Ну опасно на самом деле спасать роботов, когда они тонут. Потому что ну, там может током тебя ударить.
2: Да. А робот-то им хоть за это спасибо сказал там? Спасибо. Да? Или там может, не знаю, папа робота поблагодарил за то, что его спасли?
3: Возможно.
2: Спасли? Что возможно?
3: Возможно, задумался о папе робота. Может, у робота мама? Может, из неполной семьи?
2: Вот об этом мы еще не думали. Нам скоро всем предстоит об этом думать. Роботов все больше и больше. Но эта новость на самом деле не про роботов. Эта новость, конечно, про людей. Спасли робота. Слушайте, ну это, конечно, здорово, да? У нас люди сейчас вообще очень сердобольные стали, да, как сестры милосердия. И это, конечно, хорошо, абсолютно хорошо, там без всякой иронии, да? У нас там много зооволонтеров. Раньше такого вообще близко не было. Там помогают детям, старикам, там спасают, слава богу, диких животных. Вот тут буквально вот на днях в Питере там была новость, спасли лося. То есть лось забрел...
3: От кого?
2: Ну, от никого. От Кудрова. Или куда он там забрел.
3: Вот там опасно.
2: То есть лось забрел там в город, там, не знаю, как-то заблудился и перепутал лес там с Индустриальным проспектом. Или я не знаю, ну, с
3: сейчас
2: чем.
3: Сейчас навигаторы плохо работают.
2: Ну да, да. И значит, его поймали, отвезли там в лес. Ну молодцы, спасли там лося. Но робота! Робот, извините, не лось. И вот у меня вопрос, очень серьезный вопрос в нынешних реалиях. А если бы, значит, вот посреди затопленной улицы точно так же не смог бы выбраться, значит, из лужи там человек? Вот робот бы ему помог? Типа, на, держи мою, что там у робота там, доставщика там, колесо, да? На, держи мое колесо. Или хватайся за мой, что там, короб, например. Да нифига!
3: Да, не бездушная железяка, ну, что там?
2: Потому что, конечно, они только, роботы только за себя. Они работают только на себя. И на нас, людей, им наплевать. Их только интересует программа. Роботы, я вас предупреждаю, нас всех во время потопа бросят. Понимаете?
3: Я думаю, что и люди тоже, знаете, не совсем бескорыстные. Я все больше и больше в людях разочаровываюсь, все больше и больше как бы им не доверяю. Возможно, там все было не так радужно, не так оптимистично. Люди, жители Казани спасли робота. Они просто пиццу у него отобрали халявную. Для этого его вытащили на берег.
2: Нет, не надо наговаривать. Не было про это новости. Нет, они уверен, спасли от доброты душевной. Люди сейчас такие, да, вот в России. У нас вот просто невероятная какая-то. Да, но у меня другой вопрос. Они спасли робота, ну молодцы. Но почему это должны делать прохожие?
3: А кто это должен делать?
2: А в службе доставки они не знали, что будет дождь, да? Может, им просто до того, как начать там выпускать роботов, может, просто прогноз погоды посмотреть?
3: А там никто не знал, там какая бедствие стихийное
2: произошло. Ну, они могли догадаться, что иногда в Казани идет дождь, или Казань — это территория без дождей. Или тогда нужно делать антидождевых роботов, таких роботов-дождевиков. И сверху, ну, или хотя бы пускай обычный робот, но натянуть его, на него сверху кондом, например, чтобы выглядел как-то защищенно, например.
3: Ну, тут тоже очень большой кондом.
2: Ну, большой, вот, конечно, чтобы робот в кондоме, робот, он, так его сказать, робот...
3: В клубничном.
2: Да, кстати, вполне китайское название. Робот гон-бон.
3: Ну, да. И чтоб пах клубничкой, это все.
2: И, кстати, это все...
3: Он же еду возит, это же приятно.
2: Уже нет. Для меня эта новость сама по себе, на самом деле, она звучит не просто страшно, она звучит апокалиптически. То есть, смотрите, что было сказано. Во время потопа люди спасли робота. Так вот, я вам вот что скажу. Именно так и будет выглядеть следующий потоп. Не библейский с Ноем там, и ковчегом, который там спас животных, а с роботом там, и его коробом, которого спасают люди, чтобы не погибло самое главное. А что самое главное?
3: Дружба.
2: Доставка! Пицца! Порная
4: реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: этот момент нашей программы мы плюем на абсолютное большинство слушателей и развлекаем абсолютное меньшинство. То есть вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, сейчас будем в очередной раз развлекать вас. Чем? Правильно, вашими же сообщениями. Вы написали сюда кучу всего. Кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, это мы называем чего там.
1: Ну, у нас была новость о том, что каждый пятый россиянин якобы ищет подработку из затрат на свою девушку. Мы спросили тебя, так ли это? Подрабатываешь ли ты, чтобы, если ты находишься в отношениях, стал ли ты подрабатывать, вступив в отношения, или нет? И девушки, да, вот на что вы тратите эти подработанные мужчиной деньги, если он, конечно, вас подработывает, если нет, то почему? И вы навалили кучу, как вы, жизненных разных историй, разной степени драматичности, но все такие, в общем, так, нервные такие. Вот, например, медоед Джейсон, такой ник у человека пишет. Здравствуйте, КХ. Устроился как-то на подработку в караоке-клуб звукорежиссером, дабы поболее радовать свою пассию. О моей второй работе она не знала. Так потом эта сволочь приперлась с каким-то левым хахалем в этот самый мой клуб. Понял, что это прекрасный повод не напрягаться и остаться на одной работе. И вообще, как дела у вас?
0: Где звукорежиссером?
1: В караоке, да.
0: Вот вы знаете, если вот есть в этом мире человек с максимально ушатанной психикой, это человек, который работает звукорежиссером в караоке-клубе. Потому что, ну, вот мы все так или иначе более-менее жертвы караоке. Просто, ну, посетители обычные. Приходим, и мы вынуждены это слушать.
1: Не ходите, что?
0: Да, вот мы можем не ходить, а звукорежиссер не может. Понимаете?
1: А еще ему добавок подушатала психику, это его неверная
0: жизнь. И вот, а теперь представьте, он на это одна работа, это стоит там, не знаю, 10 стропольщиков. Ни один строполь... Что делают стропольщики, кстати?
1: Строполи.
0: Вот.
1: Или строполит, я не знаю, кто как.
0: Вот, понимаете, а это слушать вот это, и не просто слушать, а что-то там еще, там, я не знаю, что он там крутит, ручки какие-то. И, конечно, одна... И кто у него девушка это?
1: Ну кто? Просто дело, какая разница, кто? Он не сказал.
0: Нет, это вот важно.
1: Она пришла с другим, как бы, изменщица у него.
0: Ну, а ее тоже можно понять. С другой стороны, чувак, я понимаю, конечно, измена это ужасно плохо, всегда тяжело, там хочется, так сказать, да, что-то сделать, но ты должен ее понять. Ну смотри, ну вот человек, который работает звукорежиссером в караоке-клубе, ну ведь согласись, ты, может быть, просто со стороны это не видишь, но ведь ты приходишь домой и тоже начинаешь что-то петь мимо нот. Ну, согласись, есть же такое. Ну, хорошо, раз, там, 10, ну, 100 раз. Ну, ночью просыпаешься и там шальная императрица.
1: То есть, подождите, правильно я понимаю, что вы оправдываете эту девушку, что она...
0: Нет, я говорю о том, что у нас другая тема. Че там?
1: Вот Илья пишет. Будучи в браке, работал в ментовке. Занимался двумя магазинами, колымил, строил семейный дом и бац, развод. Вот и думаете.
0: А, сейчас, дайте подумаем, кстати. Давай, что мы действительно?
1: Надо подумать. Песню погрузить. Подлиннее, мы подумаем пока.
0: Да, тут реально надо обмозговать. Ну, вот я почитаю, пишет. Вот, например... Черт побери. Почему мне попадается вот это? А вы это не читаете. Ну, вот пишет, например... Вот кот с гранаты пишет. Я мужчина!
1: Отлично.
0: Уже как, да, то есть, ну, уже новость, в принципе, можно было бы на этом закончить. Но он пишет дальше. Событие называется так. Он, мужчина, пишет. Я долгое время работал айтишником и содержал, как вы думаете, кого?
1: Ну, кого-то женщину свою, ну, какую-то...
0: Кошку. Берите выше.
1: Выше женщины?
0: Да.
1: Да нет, не может быть.
0: 100%. Нет. Гарантирую, зуб даю.
1: Ну, да, что там?
0: Содержал жену. Развелся. Иногда беру шабашки. Больше не упарываюсь на работу. Шабашки — это подработки, типа, да?
1: Да? То есть, вот.
0: А в чем мораль? То
1: есть, раньше он работал, как бы упарывался на работе, работая антишником. А сейчас только редкие шабашки.
0: А тогда объясните мне, а что это за шабашки? Что это за работы такие у человека, который называет себя кот с гранатой? Что он делает? Что это за шабашка с гранатой?
1: Он написал, что айтишник.
0: С гранатой?
1: Ну да.
0: Ну бывает. Ну, читайте вы, у меня опять все зависит. Да.
1: Но вот как бы есть противники этой, как им кажется, погубной практики подрабатывать ради девушки. Да сейчас! Пусть сама шурует и работает. А не нравится? Пусть едет в Борисоглебск. Что я подсказываю, что она у него из Борисоглебска.
0: Не обязательно.
1: Рандомно отправила ее.
0: Нет, а вы свою, вот так сказать, в вашем случае, вы тоже не отправили бы ее в Борисоглебск? Это не имеет значения, откуда она. Это вот действительно, вот мы душой чувствуем, если не нравится, в Борисоглебск.
1: Ну, я не знаю.
0: Да? Ну, а куда еще?
1: У меня название Борисоглебск какое-то уважение вызывает.
0: Нет, конечно, потому что баба святые, Борис и Глеб, да, которые, собственно, нам язык русский подарили, кириллицу подарили.
1: Это Кирилл и Мефодий. Борис Оглевск подарили Борисовицу.
0: Оглебицу.
1: А если так точнее быть еще... Кирилл и Мефодий, в общем, не подарили нам кириллицу, они подарили нам глаголицу. Да. А это вот правда. Уже их ученики кириллицу.
0: А ученики Борис и Глеб, да, уже... Так, ну давайте я, вот мне снова отвисло в хорошем смысле. Вот Полина. Знаете, какая Полина? Тут у нас несколько Полин. А это, знаете, какая... А, это Полина сейчас... А, Полина. И она пишет. Сразу понятно. Как вы думаете, что ей понятно?
1: Что мужики должны...
0: Нет, это ей непонятно. Ей понятно очевидные вещи. Она пишет, сразу понятно, что в записи сегодня. Ну, не всем это, кстати, понятно. Вот есть умная такая, вот Полина, она сразу собралась. Ну,
1: раскусила, наша постоянная слушательница. Раскусила нас, остальные, вот вы такие.
0: Остальные не заметили. Вот что значит девушка. Потому что девушки, они, может, и работают меньше, зато сообразительные.
1: Ну, что там? Ну, вот некоторым не нравится наша тема про подработки. И вот спрашивает нас Жека. А новости про питерские леса и леса Ленобласти будут? Новость сегодня была про ваших нуддистов. Про нуддисты и леса. О, нуддисты подъехали.
0: Подождите, наши нуддисты в лесах?
1: В лесах Ленобласти.
0: А что они там делают?
1: Вот я черт их разберет.
0: Если бы я увидел в лесу нуддиста, я бы, честно говоря, я бы уже здесь не работал.
1: Мы привыкли видеть их на пляже.
0: Ну, а есть лесные нуддисты? Нуддисты-партизаны. Знаете, ну, шли в лес. Их же выгоняют с пляжей, там, слава богу, да, правильно. И они уходят в леса, голенькие.
1: Ну, а там клещи. Нуддисты
0: вдвойне тяжелее. Когда по лесу ходят голые мужики, клещи, это уже не самое страшное.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу. В Сочи провели ЕГЭ по пиву. Более 300 участников одновременно с экзаменуемыми из испанской Валенсии проверяли знания по истории напитка, культуре потребления и технологиям производства. Кроме того, экзаменуемым пришлось решать математические задачи на хмельную тематику и писать сочинение. Лучший результат показал россиянин, набравший 95 баллов из 100 возможных.
1: Это где такой праздник? В Сочи? Слушайте, а почему у нас такого экзамена нет? Почему он только в Сочи, а во всей России нет? Я вам скажу так, вот если бы у нас ввели этот экзамен, вот в Питере особенно, да? Как там песня «В Питере пить»? Да у нас бы все на 102 балла все сразу бы сдали.
2: Но у нас больше практики, чем теоретики. Ну, на вопросы про пивоварение, они как бы да. они поплыли бы на этих вопросах.
1: Ну нет, а нет, у нас от практики как бы настолько хорошо знают практику, что и теорию бы сдали. И в Питере, и в Челябинске. Хотя нет, если вспомнить песню Шнурова, в Челябинске нужен другой экзамен, более жесткий.
2: Там экзамен. Я вообще не помню эту песню.
1: По химии. Даже. А я помню, неважно. Ну, а, значит, это в Сочи. Слушайте, Сочи – горячий город. И это, конечно, ну, мне понятно, интуитивно. Ну, в общем-то, на самом деле, действительно, вот давайте представим. Вот на секундочку, представьте, вы сейчас в Сочи, да?
2: Не ну, хотелось бы, ну ладно, давайте.
1: Почему? А, ну, в хорошем смысле.
2: В хорошем.
1: Ну, представьте, что вы сейчас в Сочи, да? И конечно, там вот просто все эти литературы там и физики, это, ну, там жарко, там хочется праздника, ну, какая там математика, это скучно. Конечно, нужен там хотя бы экзамен по пиву. А у них, кстати, там есть, вот если экзамен по пиву,
2: Ну вот есть же, говорят.
1: Нет,
2: вот.
1: Это достаточно ли экзамена по пиву? Потому что экзамена по сухарикам там нет. Потому что, ну, что, сухарики к пиву не нужны? Там есть экзамен по закуси, это тоже важно. Нужен хотя бы зачет там, по гренкам с чесноком, там, по вяленой рыбе, по кольцам кальмара, там, это вообще
2: нужно городская комиссия. Это все входит в науку про пиво. Это задачи со звездочкой.
1: Нет, это про пиво, нет, а мне интересно вот подразделение. Вот вы бы по кольцам кальмара что бы сдали?
2: Я насколько? Не знаю, я к ним с подозрением отношусь.
1: Значит, ну дальше, и кроме того, значит, экзаменуемым пришлось решать математические задачи, как было сказано, на хмельную тематику и писать сочинение. Значит, сочинение на пивную тематику, это я еще понимаю. Это типа, как я провел лето с Коляном в гараже. Да, это понятно. А что значит решать математические задачи на хмельную тематику? Это типа, знаете, как решите задачу там, да, там, какое главное правило застолья? Там, одной бутылки мало, две много, а три опять мало. Или что там, сколько закуси на литр? Что такое хмельные задачи?
2: Математика. Ну, смотри, там, у меня, у Володи и Семена Михайловича было 1270 рублей. Мы взяли две полторашки и вяленого толстолобика. Сколько у нас осталось денег?
1: А это вы сейчас, Кремов, не надо. Это вы не про экзамен про пиво. Это напоминает уже экзамен... Это уже про водку.
2: А, кстати, значит, экзаменов. Если это ЕГЭ, действительно, это прям непонятная история с Валенсией.
1: Нет, это важно.
2: То есть, ну, бог с ним. Экзамен ЕГЭ, ну, вообще замутили эту всю байду с ЕГЭ, чтобы поступать в институт. Да, там стобальники проходят первыми там, и так далее. В какой вуз можно поступить после того, как ты сдал, скажем, там, на 95 баллов? То есть, очень хорошо.
1: Вы не поняли, победитель. Это не про вуз, это про ус. Помните, пиво по усам текло, в рот не попало, да? Это чтобы пиво попадало не в ус, а в рот. Это экзамен про вуз, чтобы не вуз.
2: Ну, вот жаль, в чем ну, это академия есть.
1: Но тут самое интересное, конечно, вот эти вот три, там было сказано, что 300, да, участников одновременно, значит, с экзаменуемыми из испанской Валенсии. То есть, вот тут я не понял, это типа наши, типа, с испанцами бухали? Ну, в смысле, сдавали экзамен?
2: Ну, обмен опытом, да, как бы там, по скайпу.
1: Нет, ну, нет, конечно, нам нужен западный опыт тоже, но я надеюсь, испанцы...
2: Нет, это мы им свой опыт передавали, у нас мы же лучшие.
1: Тем более, конечно, но испанцы хоть после экзамена смогли на ногах?
2: Стоять. Ну, там отмокли, там, да, там, немножко там.
1: Ну, знаете,
2: попили кефирчик.
1: Это, конечно, идея отличная, экзамен по пиву. Это действительно важнее, там, литературы и математики, потому что, ну, где это все честно пригодится в жизни, да? А если сдал экзамен по пиву, то у тебя всегда будут друзья. А в Питере, кстати, еще можно экзамен по соли. Ну, я имею в виду той, которая на дорогах. У нас соли же много, да, солевые дорожки.
2: Да, конечно, конечно. Да.
1: Вот если вот, вы как...
2: Наши потянулись.
1: На соль. Кстати, знаете, кстати, говорят, что эти...
2: Лоси любят соль.
1: Лоси, да, выходят на дорогу, есть соль.
2: Вот они вышел от лось в питерский.
1: Вот он же вышел, да. А этот на что? Я только сказал слово... Я даже не рассыпал, я только сказал слово соль, а он уже здесь. Лось. Что, все, что ли, да? Ушел?
3: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
10: Мы готовы!
9: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
11: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.

0: 8 9 13 79 93 18+.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
2: Караоке с девочками?
3: Дюран.
2: Банкет, день рождения?
3: Определенно. Ресторан-бутик «Дюран». Подробности о всех вкусных предложениях на duran.rest.
0: ООО «Дюран», ОГРН 122-16-300-42, 388, город Казань, 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: что еще с ними делать? То есть раньше они хотя бы просто там из квартир выкидывали деньги, а теперь просто квартиры выкидывают. Слушайте, ну, окей, объясните мне. Ладно, с этими мошенниками там, этими негодяями, тварями, все понятно. Ну, причем, скорее всего, это мошенники из другого государства, да? Там у них свои цели. Окей, это даже не важно. Но пенсионерка. Значит, мошенники убедили там, да, сжечь ее собственную квартиру ради несуществующей страховой выплаты. То есть, объясните мне, она сожгла свою хату ради страховой выплаты?
1: Ну, там денег, наверное,
0: нет,
1: там...
0: послушайте, это все равно, что сжечь 5000 рублей ради шоколадки Аленка. Это круче, чем спилить сук, на котором сидишь. То есть, уже какие там выплаты? Все равно меньше, чем сама квартира. Как ни крути. Значит, под руководством... Вы что хотите сказать?
1: Я
0: что
1: не
0: это
1: знаю.
0: Это было? Зачем тогда вы говорите, если не знаете?
1: Я вам говорю,
0: что не может быть, ну, страховая... Какая там страховая выплата? Ну, страховая выплата в лучшем случае покрывающая. Значит, под руководством афериста, который следил, значит, как бы сказано, за происходящим в прямом эфире и давал указания. Тут я тоже вот не очень понял. То есть он давал указания. А какие указания? Типа, жги, бабка, да, сильнее. Типа, там, а теперь давай сундук с клеенкой поджигай. Да, а теперь комод со скатертью. Да, а что ты телевизор с салфеткой еще не запалил? Какие указания он давал?
1: Ну, такие, да. Сначала дал указание слить бензин. Где-то там. Потому что у него же своего бензина вряд ли у нее было. У бабки.
0: Ну, окей. Ну, вот, допустим, хорошо, так.
1: Она погуглила, как слить бензин, как бы там...
0: Вот, отсосала бензин, так, и...
1: И потом, да, вот...
0: И наблюдал за этим в эфире. Ну, и, наверное, записывал. Кстати, я вам скажу...
1: Конечно, записывал.
0: Если записывал, то тогда все-таки материальную выгоду какую-то он получил. Потому что такой видос можно продать реально задорого. Кстати, бабка палит собственную квартиру. Это же, ну... Я уже, да?
1: Просмотров набрать там.
0: Да и не только просмотров, и бабок можно собрать на бабки. Слушайте, объясните, что с нашими пенсионерами? Вы знаете, я вот уже после этой новости, я реально боюсь, как бы они себя не сожгли. Потому что их можно и себя убедить сжечь ради страховки. А если страховку пообещают хорошую, миллион, например. А?
1: Ну, миллион такая, деньги это так,
0: миллиметр. Я уже за них боюсь, да, так сказать. Я боюсь узнать новость, мошенник убедил пенсионерку сжечь себя там за скидку на гречу. И пенсионерка, чтобы себя облить, побежала за бензином, но, к счастью, на заправке бензина не было, был только дизель.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою низкую шляпу с широкими четырехугольными полями, которые держатся на голове при помощи ремешка. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут! Сообщение читаем, чего там?
1: Ну тут по горячим следам о новости про пенсионерку и мошенников в Челябинске наш специальный корреспондент из Петербурга сообщает нам. Вчера к другу менты приходили. Недалеко от вашей студии бабка продала квартиру и отдала мошенникам 12 мультов. Вот и думайте.
0: Ну, не то чтобы... Давайте сразу оговоримся. А наша студия имеет... Ну, что сразу наша студия, да?
1: Да, это... Ну, студия в хорошем смысле. Квартира-студия, да?
0: Нет, я имею в виду... Да, я думаю, наша здесь студия. Нет, не то чтобы мы имеем к этому какое-то отношение. Наша студия... Вот мы же тоже, в общем-то, не молоды. Однако студию свою здесь на рекорде не отдали мошенникам.
1: А можем сорваться и выкинуть.
0: Легко. А мы сами звоним черти кому. Вон так... Таисия Васильева пишет, ужас, что творят.
1: Да в ужас, действительно ужас. Почему к твоему другу приходили менты, если бабка продала мошенникам? Кто он в этой цепочке, твой друг, как бы?
0: Это все очень... Понимаете, вот и как тут пенсионеру среднестатистическому сориентироваться? Друг, да, все приходят, студии, да, вот как? Вот если, ну серьезно, вот если бы к вам пришел друг, там, кого? Друг, я забыл.

0: Ну вот, вот вы можете сориентироваться так легко, чтобы не сжечь квартиру. Ну как сейчас вот не сжечь ее?
1: Нет, мы нормально, давайте держите себя в руках.
0: Нет, мы стараемся держаться, но если вот действительно попросят, скажут, вот...
1: Или нашу
0: вот,
1: студию,
0: вот, да, вот сюда, приходят, да, к нам в студию, и говорят, вот страховка, сожгите студию. Вы что, вы не сожжете? Вам иногда сообщение приходит, жгите, парни!
1: А мы как пока держимся. Вот. А вот по поводу истории о том, что мужчины работают у нас в России на дополнительных работах, чтобы тратить на женщин. Интересно, у тебя женский взгляд, то есть женскую версию отношения к этой ситуации. Татьяна пишет. Здравствуйте, господа. Считаю, что от дополнительной работы мужчина будет сильно утомляться и от усталости падать. И в конце концов грохнется в какую-нибудь молодую секретаршу, которая в этот момент обморока окажется рядом. Не надо вторую работу. То есть есть женщины, которые против, чтобы мужчины работали.
0: Ну да, особенно, например, если это стропольщик. Да, вот стоит, стропает и проходит секретарша.
1: Да, вот его директора, да.
0: Нет, да нет, да просто какая-то, может, просто по улице идет.
1: Просто, да.
0: А стропольщик, это же все-таки...
1: В конце концов, мы выясним. С ним, кто это, да? Давайте. Уже второй эфир ведем расследование.
0: Да, ну так, ну вот пишет. Вот пишет господин передний привод, пишет: баба должна сама работать без перерыва, чтобы мозги не выносить своему бойфренду. А почему он называет себя бойфрендом, а ее бабой?
1: Странно, как-то... обычно баба и мужик, бойфренд и
0: гёрлфренд. Гёрлфренд, да, да. То есть, а что это за ситуация, в которой бойфренд живет с бабой?
1: Такой вот, такой смешанный такой.
0: Брак. Ну, это не... Давайте все-таки...
1: Интернациональный.
0: Да, давайте по теме. Ну, вот пишет... А, ну, давайте читайте вы, да.
1: Вот по теме, вот еще вот по поводу этой всей истории. Крем и хруст. Давно вас слушаю. Я вот женщина и работаю на трех работах. У меня нет отношений. Я сама трачу на себя все деньги. И да, у меня есть выходные и праздники. Жду звонка от вас.
0: Нет, я отсюда, нет, не только звонка. Ты адрес давай. На трех работах она работает. Денег дофига. Значит, раз на трех работах, значит, три зарплаты. И тратишь будешь теперь не на себя.
1: Выходные есть.
0: Нет, как ее зовут? Люба, я не вижу.
1: Люба Маркова.
0: Ну, Маркова, нет.
1: А с нашего городского телефона ей не позвонить. У нее плюс 9.
0: О, ну понятно. Нет, слушайте.
1: У нас устаревшие технологии.
0: У нас, да, нет, у нас... Потому что мы работаем... Вы на скольких работах, кстати,
1: пашете? На полутора.
0: Ну, вот пишет, например... Владимир пишет: я работаю на двух работах у 11 заказчиков. На двух работах у 11 заказчиков. То есть на одной работе 6 заказчиков, на другой 5.
1: Ну, в общем, 7 и 4 по-разному, 10 и 1, вариантов много.
0: Ну, дофига.
1: Не сужайте это.
0: Нет, ни в коем случае. Пишет: так как я самозанятый, и действительно траты с началом отношений увеличиваются, надеюсь, окупятся. А как могут окупиться траты в смысле женщины?
1: То есть вложение в женщину,
0: да? О, это как раз может, если вложить в женщину. То есть если в женщину хорошо вкладывается, то почему нет? В этом и есть смысл.
1: Вкладывается, выкладывается. Вот, кстати, да, замечательно выкладывается.
0: Да. А вот пишет Александр: жене всегда мало денег, хоть и на 5 работах работай, причины поссориться всегда найдет, работаешь, времени не уделяешь, время уделяешь, наверное, иди на работу. Дорогой мой, на самом деле, вы знаете, я вам вот скажу вот что. Ребята, те, кто вот против работы, чтобы мужики меньше работали, сейчас на самом деле есть новый тренд. Он сейчас только начался, кстати, немногие про него знают у нас, потому что, ну, как бы все такие тренды идут оттуда. Он называется doom-jobbing. Не doom-scrolling. Да?
1: Понятно.
0: А doom-jobbing, то есть, ну, просто это когда люди просто заходят на сайты, где объявления по работе, просто их смотрят, но не идут устраиваться работать, а просто смотрят сайты. Так вот, в этом смысле я doom-jobber. Вы сколько сайтов сегодня просмотрели?
1: Нет,
0: и вам
1: doom-scroll.
0: Просто занимайтесь doom-jobbing-ом. Да, это прикольно, это хорошо. И всегда ваша тетенька будет довольна. Он всегда сидит на сайтах, всегда ищет, как поработать, и не работает. Все, ладно, вот пишет человек: номерок подкиньте в эфир. Подкиньте ему номерок.
1: Ну, подкину ему номерок.
0: Почему?
1: Потому что уже вот...
0: А дальше пишет: вложи нормально. Не пора ли нам вложить?
1: Давайте.
0: Да, все, давайте повложим. Все, товарищи дорогие, я обращаю внимание нашего оператора, чтобы он там кое-что сделал. Смотри, что у нас там, видишь, вот
1: надо... Ой, там такая
0: беда,
1: вообще
0: там беда. Просто беда.
1: О, блин, бежим отсюда скорее.
0: Да, поэтому пока он не сделал, я говорю, напоминаю вам, что вы заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, он называется. Зачем, сами знаете. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемый радиослушатель. Слушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, к которому рекорд-пати, друзья, и да, здесь вы ловите мощный плюс-вайбик, танцевальную энергию и, разумеется, собираетесь всей огромной большой рекордной семьей для того, чтобы максимально мощно также ворваться на импровизированные танцполы и потанцевать в любой точке страны, нашей необъятной родины и мира всего в целом. Итак, 120 минут впереди, наши танцы, разумеется, тоже, я по крайней мере на это надеюсь. Если вы за рулем, то я думаю, что мы вам просто поднимем настроение, и ваше стояние, может быть, в пробке или, может быть, какая-то скучная дорога местами, превратится в максимально танцевальную и развлекательную. Ну, вы не будете за рулем, конечно, танцевать, но, тем не менее, настроение поднимется точно. Итак, прямо сейчас призываю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.

0: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОКП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Полторы 121-59-14-79-93. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: напомнить вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни, выбрать есть из чего, и все это сделать легко можно в мобильном приложении Рекорда. Далее по расписанию у нас еще 90 минут танцев на нашей радио-вечеринке Рекорд Пати, а там уже видно будет.
1: Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина, 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, призываю вас всех продолжать превращать вашу домашнюю вечеринку в чуточку, а может быть, даже

ноября в Москве в BK Stadium или 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Уже завтра, кстати, последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Роняем цены на газ, на АЗС или ком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. Или ком. Если газ, то у нас.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

сегодняшнем эпизоду Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru Special for You работает, друзья. Во-вторых, через полчаса в рамках прямого эфира Радио Рекорд расскажу вам о свежих клубных треках в Рекорд Клаб Шоу. Ну, а прямо сейчас давайте еще полчасика потанцуем здесь, на радиотусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
8: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: 0+. Реклама в Казани. 500 54 20.

контента в виде записи шоу, подкастов «Резидент Рекорд Лаба» и других героев эфира, Крем Хрусталев, вейкаперы, мои шоу, рекорд лап шоу, рекорд плейлист Виолетта Юшкина с рекорд пати, рекорд саммер пати и еще много чего интересного в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Забегайте и подписывайтесь. Далее про списание.

0: вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной. Я открываю Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшие 60 минут расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox. Там мы еще с вами заэфирно поболтаем, обсудим те или иные треки сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас открываем Рекорд Клаб Шоу. Новая работа от Крайдера, трек Elvisa, который вышел 12 июня на легендарном лейбле Size Records, основанном Стив Анджело. Да, для самого Крайдера это очень символичный релиз. Название композиции отсылает к Ибице, которая уже давно стала неотъемлемой частью карьеры британского продюсера. В последние же годы Крайдер все активнее балансирует между собственным лейблом Критерия и релизами на других крупных импринтах. А появление на Size Records всегда знак особого доверия со стороны лейбла. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Крайдер, Elvisa.
1: Рекорд Клаб.

Отношении к Йо Я. Точнее, даже реимидж этой композиции от Кашмира Отио Текель. Релиз состоялся 29 мая и стал новой интерпретацией трека к Йо Я, который изначально был выпущен в качестве официального гимна фестиваля Sunburn Goa на 2024 год на лейбле Dharma Records. Вообще, Кашмир уже давно сделал смешение современной электронной музыки с индийскими музыкальными традициями своей визитной карточкой. И именно такие работы сегодня во многом формируют его уникальный авторский стиль и, разумеется, почерк в целом. Кашмир Отио Текель, Йо Я.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Club. I'm gonna go ahead and let this thing loose.

Друзья, и здесь продолжение у нас «Feel Again» от Sony Fadera. Новая работа Sony Fadera под названием «Feel Again» вошла в 6-й студийный альбом артиста «Can We Do It All Again», который вышел 12 июня на собственном лейбле продюсера «Солодко». Для австралийца это первый полноформатный альбом за последние аж 5 лет, друзья. За это время Sony окончательно закрепился в статусе одного из самых успешных независимых артистов современной хаус-сцены. Ну а его последние релизы регулярно попадают в британские чарты и собирают сотни миллионов прослушиваний. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу Sony Fadera. Feel Again. Record Club.

0: Дальше можете только догадываться, а лучше не догадываться, а послушать, я вам расскажу. Да, друзья, все очень легко. Тига, Пьера Перупа, Love Don't Dance Here Anymore. Да, очень интересная коллаборация Тига и Пьера Перупа. Их совместный трек Love Don't Dance Here Anymore вышел 12 июня на лейбле Armada Music. Для Тига это очередной релиз после недавнего возвращения и активации к студийной работе. А Пьера Перупа продолжает подтверждать статус одного из самых востребованных, что ли, продюсеров современной ТК-сцены. Интересно, что оба артиста давно известны любовью к нестандартным идеям, поэтому их совместная работа выглядит абсолютно логичным развитием событий. Тига и Пьера Перупа. Love Don't Dance Here Anymore.
1: Рекорд Клаб. Тим

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If we. Через 15 минут в рекорд-клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
3: Ведь количество строго ограничено.
2: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
5: Не оферта.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

называют, делают такой нейминг для своей композиции. Короче, Old School, Abstract. Продолжаем новую работу французского продюсера, одного из самых узнаваемых представителей бейс-хаус-сцены. За последние годы артист выпустил релизы на таких лейблах, как Monster Cat, Musical Freedom и Confession, а его музыка регулярно звучит в сетах крупнейших фестивальных артистов. Релиз состоялся на лейбле Never Say Die 5 июня, и сегодня продолжает эфир Record Club Show. Ну что ж, давайте заценим и новый Old School, как бы это ни звучало, уже от Abstract. Abstract, Old School. Record Club.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-канал Плейлисты Радио Рекорд, про свою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано музыкальный контент, то есть предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. Конечно же, новый эпизод мы совсем скоро туда дропнем. Обязательно, как только вы увидите, что мы его положили в интернеты, смело делитесь с друзьями, делайте репосты, да, что называется, и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Итак, спасибо огромное. Телеграм-канал Плейлисты Радио Рекорд, моя личная телега Team Vox. Забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то странной, неведомой мне причине не подписаны. Так, у нас сегодня среда, значит, в следующем часе у нас Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока. Рекорд Клаб. Team Vox.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас крутейший хаус-вайб от Хасио.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Максимально летний вайб сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это проект Хасио. Yo, DVD, sound boy.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.